Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И «Свободное радио» стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: книге Евангелия от Иоанна.
1: «Вот моя заповедь вам. Любите друг друга так, как я вас полюбил. Нет любви выше той, когда жизнь отдают за друзей. Если исполните то, что я вам заповедал, вы мне друзья. Слугами больше я вас не зову, слуга ведь не знает, чем занят его господин. Вас же назвал я друзьями, потому что поведал вам все, что узнал от отца».
2: Свободное радио. Выбирай настоящее.
3: Новая музыка на Свободном радио.

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Зачем нам свобода воли? Не будь у Адама свободы воли, он бы не согрешил. Вся история человечества пошла бы по другому, более радужному пути. Почему Бог дал ему и нам право выбирать? Потому что Бог есть любовь, а любовь существует только в свободе. Без нее Адам и все человечество были бы только рабами Бога, узниками рая. А Бог хотел, чтобы мы сами решили, нужен он нам или мы хотим жить без него. Любой любящий родитель знает, как тревожно, больно отпускать повзрослевшего ребенка, дать ему право самому распоряжаться своей жизнью, совершать ошибки, терпеть поражения. Но если не отпустить, то ребенок не научится любить по-настоящему, не детской любовью, вынужденной, зависимой, а настоящей, свободной.
2: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Библия говорит о здоровье? Ответ можно найти на ее страницах. Прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших. А еще помните, что тела ваши – это храм. Не поддавайтесь невоздержанному потреблению, то есть обжорству, и будьте рассудительны. Так что Библия говорит нам «будьте здоровы» и советует, как этого достичь – заниматься умеренными физическими нагрузками и правильно питаться. Вот это и есть библейская модель здоровья. Будьте здоровы, а в этом вам поможет «Свободное радио».
1: Привет, друзья!
2: Мы группа «Not an Idol». Вы слушаете «Свободное радио».

Зинаида Миркина. Я смотрю на тебя, внутрь тебя, на огонь. О, прожги этот мир, сердце пламенем тронь. Дай почувствовать вновь твой пугающий дар, беспощадный огонь, миротворческий жар. Я смотрю на огонь, я сгораю в огне. Только так, сквозь меня, ты приходишь ко мне. Погружаясь в тебя, я сгораю дотла. Только так расступается смертная мгла. Только так раскрывается вечный вход. Только так из ничто этот мир восстает.

0: меня.
1: Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Послание Римлянам, 6 глава, 22 стих.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».

0: Апостольские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в послании к Римлянам, 6 глава, 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Достаточно интересные слова, которые Павел написал к обычным людям в церкви в Риме, в которой, кстати, никогда не бывал. И в своем послании Павел достаточно много призывов адресовал к верующим в столице Римской империи. Но в стихе, который мы с вами рассматриваем сегодня, есть призыв, который актуален во все времена и для каждого человека, который пережил в своей жизни встречу со Христом. Сперва Павел пишет: «Вы освободились от греха и стали рабами Богу». И действительно, после того, как Христос пришел в нашу жизнь, многое в нашей жизни изменилось. Мы стали теми, кто освободился от греха. Ушли многие плоские пороки и зависимости, ушли дурные привычки и греховные замашки. И самое главное, мы обрели свободу от наказания за тот грех, рабами которого мы были долгие годы. Но если внимательно читать этот стих, то мы видим, что Павел пишет, что мы не просто освободились от греха, но также и стали рабами Богу. Слово «раб», которое использует в этом стихе Павел, это греческое слово, которое имеет значение «быть рабом», «быть в порабощении», «служить», исполнять обязанности раба. То есть Христос не просто освободил нас от рабства греха и наказания за этот грех, но по сути Он вновь сделал нас рабами. Но только уже не рабами плоти и не рабами греха, но рабами Богу, которые призваны исполнять Его волю. Я, наверное, скажу так, что невозможно быть свободным абсолютно. Мы все в той или иной степени являемся рабами. Конечно, в современном обществе высказывание «ты раб» режет слушающим ухо. Но в библейском смысле это истина. Потому что апостол Петр в своем втором послании, во второй главе, в 19 стихе, пишет такие слова: «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». То есть каждый из нас по определению раб, только либо раб греха, либо раб Христа. Но вот когда мы становимся рабами Христа, то в Нем, во Христе, мы обретаем истинную свободу. И с одной стороны, это парадокс. Но с другой стороны, этот парадокс является освобождающей истиной. Если считать дальше слова апостола Павла, то он пишет, что теперь, когда мы являемся рабами Богу, то плод нашей жизни – это святость. Слово «святость» – это греческое слово, которое имеет значение «святость», «освящение», «очищение». И если смотреть в Священное Писание, то, с одной стороны, святость – это уже свершившийся факт, потому что во Христе мы уже святые. Но, с другой стороны, святость – это процесс нашего преобразования. Это процесс, когда мы добровольно посвящаем свою волю Богу в каждом дне нашей жизни, чтобы Он своим Святым Духом совершал в нас вот эту преображающую работу освящения. Однажды пастор Чак Смит, основатель движения церквей Часовня на Голгофе, частью которой является и наша церковь, сказал такие слова: «Христианская жизнь – это процесс возрастания. Вы не становитесь зрелыми, совершенными христианами в тот момент, когда принимаете Иисуса Христа как своего Спасителя. Это процесс преображения в Его образ, который происходит шаг за шагом, день за днем, когда мы взираем на Господа и Его славу». Другими словами, святость или освящение – это путь. И Бог хочет, чтобы каждый из нас, будучи Его рабом, шел этим путем. Потому что этот путь ведет нас в уподобление Иисусу Христу. И именно этот путь приведет нас к той вечной жизни, которая ждет нас в конце. Поэтому сегодня я призываю каждого из вас, независимо от вашего статуса, положения или служения, идти по этому пути святости, чтобы Святой Дух мог продолжать в вас свою работу в преобразовании вас в образ Иисуса Христа. Благословений всем вам! С вами был пастор церкви Часовня на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Вы слушаете «Свободное радио».

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

0: Время. Деньги. Зигазон.
1: Улыбаемся и пашем. Под таким лозунгом живет немало людей. А есть на вашем жизненном пути люди, которые вроде бы и трудолюбивы, и берутся за все новые и новые начинания, а в итоге масса начатых, но недоделанных дел. В гараже у такого человека все раскручено, но ничего не собрано. Но при этом он может вдохновенно рассказывать, что вот эта будущая газонокосилка надо только подкрутить, а вот это, например, очень хороший велосипед. Надо только руль отрегулировать. И вроде трудолюбивый, всегда как пчелка чем-то занят, но терпения доделать, довести дело до логического конца не хватает. Труд сам по себе, без терпения, бывает не таким уж и эффективным. Например, человек захотел сделать около своего дома клумбу. Он посадил семена красивых цветов, саженцы деревьев, и через некоторое время семена начали прорастать. Но вдруг погода резко испортилась. Стало очень холодно. Маленькие росточки начали погибать. Человек не растерялся и сделал теплицу для клумбы. Однако в теплице стало очень сухо, и растения начали сохнуть. Тогда человек стал больше поливать свои растения. И через несколько дней погода снова наладилась. Теплицу убрали, и все увидели, какие красивые выросли цветы. Все эти цветы и саженцы стали радовать глаз хозяина только потому, что он не перестал ухаживать за ними, преодолел все трудности и взял с собой терпение. В послании к евреям знаменитый призыв: «С терпением будем проходить предлежащее нам поприще». Тогда откуда в нас вся эта неспособность доводить начатое до конца? По одной из версий, когда человек предпочитает быть в процессе, но не доводит дело до логического результата, это страх. Да-да, страх и избегание того факта, что вот она работа, доделана. И теперь кто-то уже может выносить суждение. Ты молодец, ты справился, или нет, некрасиво, у тебя не очень получилось, не слишком талантливо. Выносить суждения о наших делах могут только тогда, когда мы дело сделали. А когда мы все еще в процессе, кто же будет обсуждать процесс? Вот так и получается, что с одной стороны терпение и труд все перетрут, а с другой стороны лучше я оставлю это полежать здесь. Пусть лучше все знают, что я собираюсь сделать нечто грандиозное, чем мне придется признаться, что я сделал все, что смог, но результат не очень. Никого не узнаете?
0: Время. Деньги. Зигазон.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Евангелие от Иоанна.
1: В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им:
2: «Мир вам!»
1: Сказав это, он показал им руки, ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично:
2: «Мир вам! Как послал меня Отец, так и я посылаю вас».
1: Сказав это, дунул и говорит им:
2: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся».
1: Фома же, один из 12, называемый Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему:
3: «Мы видели Господа».
1: Но он сказал им:
4: «Если не увижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра его, не поверю».
1: После 8 дней опять были в доме ученики его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, встал посреди них и сказал:
2: «Мир вам!»
1: Потом говорит Фоме:
2: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим».
1: Фома сказал ему в ответ:
4: «Господь мой и Бог мой!»
1: Иисус говорит ему:
2: «Ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие».
1: Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его.
0: Свободное радио. Нам по пути.

0: Наталья Мелешко. Напутствие сыну. Мой сын, сокровище родное, благословение мое, пусть поприще твое земное сойдется с Божьим путем. Что дать тебе могу я? Что дать могу я, как родитель? Какой всю мерой расценить? Где жизни взять путеводитель? И как от зла бы оградить? Что в будущем твоем таится? Как верный путь найти всегда? Где лучше, к чему стремиться? Как жить, чтоб минула беда? А мир меняется, бушует, перемежается со злом, и ложь над правдой торжествует, и часто в судьбах перелом. Среди тщеславия и тлена, всего, что жизнь дает в пути, как избежать пороков плена, неприходящее найти? Благодарю за откровение, за Божью милость, благодать. Он во Христе открыл спасение, его бы сердцем всем принять. Он и утешит, и согреет, среди земных скорбей и забот преобразить тебя сумеет и душу в вечность проведет. Он не обманет, не оставит, откроет истину с небес, богатство вечное представит. За нас он умер и воскрес. И ты, мой сын, в земных дорогах всем сердцем Господа ищи, чтобы тебе быть вечно с Богом. Молю я для твоей души.
1: Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Классики о вере.
1: Дитрих Банхёфер. Битва выигрывается не с оружием, а с Богом. Победа наступает, когда мы идем по пути ко кресту.
2: Свободное радио.
3: Друзья, всем привет! Я Миля Шаламова из Валрус Воршип. И это «Свободное радио».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Выдержка из первого письма Петра.
1: «Очистив себя послушанием истине, любите своих братьев-христиан нелицемерной любовью от чистого сердца всеми силами души. Ведь источник вашей новой жизни — не смертное семя, но бессмертное. Это живое и вечное Слово Бога. Потому что сказано: «Все люди, как трава, красота их, как цветок полевой. Трава высыхает и опадает цветок, а слово Господа остается навек». Это слово и есть та радостная весть, которая вам проповедана.
2: Новая музыка на свободном радио.

Всем привет! Это Андрей Стародубцев. Что бы вы ни делали и где бы вы ни находились, свободное радио всегда рядом. Мы бережно отобрали для вас лучшую христианскую музыку и регулярно добавляем новинки. Записали короткие и емкие подкасты о самом важном, читаем и разбираем Библию и обсуждаем жизненно важное и насущное. Гиппократ говорил, что мы — это то, что мы едим, и мы верим, что регулярное и здравое духовное питание жизненно необходимо каждому человеку. Поэтому приятного аппетита! А поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Классики о вере.
1: Василий Андреевич Жуковский. Бог есть положительное добро, положительная правда, положительная истина, положительная красота. Все, противоречащее добру, истине, красоте, правде, есть отрицание Бога. Основание всякого добра, всякой правды, истины и красоты в душе человека есть вера в Бога. Из веры в Бога исходит всякое добро, всякая правда, всякая истина и красота –

0: 94-й псалом. «Придите, воспоем Господу, вознесем хвалу скале нашего спасения. Придем пред лицо Его с благодарением, с песнями будем Ему восклицать, потому что Господь — великий Бог и великий Царь над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор принадлежат Ему. Море — Его, Он сотворил его. Его руки образовали сушу. Придите, поклонимся и падем пред Ним. Преклоним колено пред Господом, Создателем нашим. Он — Бог наш, а мы — Его народ, который Он пасет. Его овцы, о которых Он заботится. Сегодня, если услышите Его голос, то не ожесточайте ваших сердец, как в Мериве, как это было в тот день в Маасе, в пустыне, где испытывали и проверяли меня ваши отцы, хотя и видели мое дело. 40 лет я гневался на это поколение и сказал: сердца этого народа заблуждаются, и они не знают моих путей, поэтому я поклялся в гневе моем, они не войдут в покой мой».
1: Это «Свободное радио».

0: хорошего дня вам, друзья. Это Катя. Я действительно хочу, чтобы у вас все было хорошо. И в этом дне, и в завтрашнем всегда. Так хочется, чтобы никакие беды, обиды не касались нас и наших близких. Почему же так не получается? Хочется воскликнуть: «Господи, ну неужели ты не видишь?» Но он, конечно, видит. Кому, как не ему, знать, что значит быть поруганным, оставленным, измученным. Но в результате победить смерть своей жизнью. Ведь жизнь сильнее. Давайте помнить об этом и идти к тому, кто эту жизнь дает. Вместе.
1: Свободное радио.

0: Петр Мамонов. С высоты своих 60 лет я говорю: нельзя терять в этой жизни ни минуты. Времени мало, жизнь коротка, и в ней может быть прекрасен каждый момент. Важно утром встать и убрать вокруг. Если я проснулся в дурном настроении, не портвейн пью, а говорю: «Господи, что-то мне плохо. Я надеюсь на тебя. Ничего у меня не получается». Вот это движение самое важное.
1: Не бойся, бойся, Бог с тобой. Свободное радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Смоленск, Станислав.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Я думаю, сейчас неверующему жить тяжелее, нежели верующему. Жить тяжелее, нежели верующему. Так кажется, что ведь неверующий человек, он ведет свою жизнь, как постоянно сомневается. А верующий человек не сомневается. У него вся забота в Боге, как говорится, вот. Вся его жизнь в Боге, надежда в Боге. И плюс ко всему еще вечность у него через Христа Господа. Поэтому я думаю, неверующему человеку сложнее жить, чем верующему.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: Да, я думаю, да. Бытовых. Конечно, не во всех там помыть посуду там или еще что-нибудь. А такие какие-то вопросы, есть же тоже много семейных там каких-то проблем. Там пойти, что-то решить там какой-то вопрос. И со стороны детского там решения там пойти в этой организации всякие там или еще что-нибудь, тоже нерешимые. Вот. Богом это легче делать.
1: Твой любимый библейский стих.
2: Евангелие 3:16 от Иоанна. Такой, как бы, самый первый. Бог любит род человеческий. Самый популярный, самый известный, самый простой.
1: Христианство – это свобода или ограничение?
2: Смотря с какой стороны можно думать. Если со стороны как христианина, то это свобода. А если со стороны простого человека, там, то ограничение.
3: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Сергей Поварницын?
1: Для меня сегодня огромная привилегия, большая честь поделиться с вами Словом Божьим. И Господь положил на мое сердце напомнить вам место Писания, записанное в послании к евреям в 13 главе, 8 стихе. Написано так. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, что наш Господь, Он не меняется. Все может поменяться в этом мире. Климат может меняться, экономика может меняться, все может измениться, но Бог остается неизменным. Я хочу напомнить вам, дорогие друзья, кто ожидает сегодня чуда от Господа, обеспечения или исцеления, или какую-то сверхъестественную помощь, наш Бог, Он сверхъестественный. И наш Бог, Он творец чудес. Наш Бог, Он по своей природе сверхъестественный. И когда Он творил все видимое, Он творил это сверхъестественным образом. Он говорил Слово, и сотворилось, и появилось все, что мы видим. И во времена Ветхого Завета Бог творил великие чудеса. Чудеса в природе, чудеса умножения, чудеса исцеления, чудеса обеспечения. И когда пришел Господь Иисус, и Он говорил о Царстве Божьем, мы видим, как сила Божья сопровождала Его служение, и многие-многие люди получали исцеление. И мы видим также, когда Святой Дух, Он сошел в день Пятидесятницы на апостолов, на учеников нашего Господа, они также шли и проповедовали Евангелие, и чудеса и знамения сопровождали служение апостолов. Я хочу сказать сегодня, дорогие друзья, время чудес не закончилось, потому что наш Бог, Он не изменился. Если в твоем сердце есть вера, Бог будет действовать через твою веру, и ты будешь видеть чудеса в своей жизни. Пусть Бог укрепит нас, дорогие друзья, в вере и в ожидании чудес и знамений. И слава нашему Господу во имя Иисуса Христа. Аминь.
2: Свободное радио.

0: Евангелие от Матфея.
1: «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Как вам кажется, если бы у кого было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах, и не пойдет ли искать заблудившуюся? Если случится найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих».
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Слушайте, я вам сейчас такое расскажу. Я только что пролетала над Вифлеемом и видела, как они положили Господа в ясли.
1: Да мы тут уже 2 часа головы ломаем над тем, как правильно возвестить о нем пастухам.
0: Что? Мы возвещаем величайший момент в истории простым пастухам?
1: Это приказ свыше.
0: Да в такой тьме они и не увидят нас.
2: Ну не волнуйся, мы все предусмотрели.
1: Пиротехники готовы? Итак, генеральная репетиция.
3: Я возвещаю вам...
1: Стоп. Так ты их напугаешь.
4: Хорошо, тогда так. Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь.
1: Хорошо, вот так лучше. Здесь вступает хор. Хор готов?
5: Рождение Христа было возвещено простым людям, обыкновенным пастухам. Позже Иисус сказал, что только тот, кто как ребенок в простоте сердца примет его, будет спасен.
2: Что это было?
6: Это спи ты, овцы это. Что вообще в этой глухомане может случиться?
7: Верь, живи, молись. Свободное радио.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Стих дня.
1: Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Послание Римлянам, 6 глава, 22 стих.
0: Свободное радио. Всегда рядом. Свободное радио.

0: Мы найдем тебя, любовь.
1: Библейские чтения.
2: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в послании к Римлянам, 6 глава, 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Достаточно интересные слова, которые Павел написал к обычным людям в церкви в Риме, в которой, кстати, никогда не бывал. И в своем послании Павел достаточно много призывов адресовал к верующим в столице Римской империи. Но в стихе, который мы с вами рассматриваем сегодня, есть призыв, который актуален во все времена и для каждого человека, который пережил в своей жизни встречу со Христом. Сперва Павел пишет: «Вы освободились от греха и стали рабами Богу». И действительно, после того, как Христос пришел в нашу жизнь, многое в нашей жизни изменилось. Мы стали теми, кто освободился от греха. Ушли многие плоские пороки и зависимости. Ушли дурные привычки и греховные замашки. И самое главное, мы обрели свободу от наказания за тот грех, рабами которого мы были долгие годы. Но если внимательно читать этот стих, то мы видим, что Павел пишет, что мы не просто освободились от греха, но также и стали рабами Богу. Слово «раб», которое использует в этом стихе Павел, это греческое слово, которое имеет значение «быть рабом», «быть в порабощении», «служить», «исполнять обязанности раба». То есть Христос не просто освободил нас от рабства греха и наказания за этот грех, но по сути Он вновь сделал нас рабами. Но только уже не рабами плоти и не рабами греха, но рабами Богу, которые призваны исполнять Его волю. Я, наверное, скажу так, что невозможно быть свободным абсолютно. Мы все в той или иной степени являемся рабами. Конечно, в современном обществе высказывание «ты раб» режет слушающим ухо. Но в библейском смысле это истина. Потому что апостол Петр в своем втором послании, во второй главе, в 19 стихе, пишет такие слова: «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». То есть каждый из нас по определению раб, только либо раб греха, либо раб Христа. Но вот когда мы становимся рабами Христа, то в Нем, во Христе, мы обретаем истинную свободу. И с одной стороны, это парадокс. Но с другой стороны, этот парадокс является освобождающей истиной. Если читать дальше слова апостола Павла, то он пишет, что теперь, когда мы являемся рабами Богу, то плод нашей жизни – это святость. Слово «святость» – это греческое слово, которое имеет значение «святость», «освящение», «очищение». И если смотреть в Священное Писание, то, с одной стороны, святость – это уже свершившийся факт, потому что во Христе мы уже святые. Но, с другой стороны, святость – это процесс нашего преобразования. Это процесс, когда мы добровольно посвящаем свою волю Богу в каждом дне нашей жизни, чтобы Он своим Святым Духом совершал в нас вот эту преображающую работу освящения. Однажды пастор Чак Смит, основатель движения церквей Часовни на Голгофе, частью которой является и наша церковь, сказал такие слова: «Христианская жизнь – это процесс возрастания. Вы не становитесь зрелыми, совершенными христианами в тот момент, когда принимаете Иисуса Христа как своего Спасителя. Это процесс преображения в Его образ, который происходит шаг за шагом, день за днем, когда мы взираем на Господа и Его славу». Другими словами, святость или освящение – это путь. И Бог хочет, чтобы каждый из нас, будучи Его рабом, шел этим путем. Потому что этот путь ведет нас в уподобление Иисусу Христу. И именно этот путь приведет нас к той вечной жизни, которая ждет нас в конце. Поэтому сегодня я призываю каждого из вас, независимо от вашего статуса, положения или служения, идти по этому пути святости, чтобы Святой Дух мог продолжать в вас свою работу в преобразовании вас в образ Иисуса Христа. Благословений всем вам! С вами был пастор церкви Часовни на Голгофе Ижевск Александр Волков.
1: Твой новый день на свободном.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус рассказал им еще одну притчу. «Чему подобно Царство Небес? Вот горчичное зернышко. Человек его взял и посеял на поле. Оно меньше всех семян на земле, а потом, когда вырастет, станет больше огородных растений, станет как дерево, и птицы к нему прилетят, и в ветвях его будут вить гнезда».

Здравствуйте, свободные! Меня зовут Наташа Романцова. А вы тоже за прозрачную логику? Вот если вам подарок подарили, значит, вы теперь одаренный? Ведь так? Но нет, совсем не так. Если вы одаренный, это вовсе не значит, что вы что-то получили. Скорее наоборот. Это значит, вам есть, что отдать этому миру. Обещаете над этим подумать?

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда они покидали Иерихон, следом за ними шла большая толпа. А там у дороги сидели двое слепых. Они услышали, что мимо идет Иисус, и закричали: «Господь, сын Давида, сжалься над нами!» Толпа сердилась и требовала, чтобы они замолчали, но они кричали еще громче: «Господь, сын Давида, сжалься над нами!» Иисус остановился и подозвал их. «Чего вы хотите? Что для вас сделать?» — спросил он. «Господь, пусть откроются наши глаза!» — говорят они. Иисус, сжалившись, прикоснулся к их глазам, и они тут же снова стали видеть и пошли за ним следом.
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Используйте любую возможность, чтобы преподать вашим детям наглядный урок. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Как-то несколько лет назад мы с сыном встали рано поутру и еще до восхода солнца устроили засаду на оленей. В каких-то 20 метрах от нас находилась автоматическая кормушка, и ровно в 7 часов из нее подавалось зерно. Райан и я, тесно прижавшись друг к другу, болтали о всякой всячине. Вдруг, сквозь завесу тумана, мы увидели, как на поляну тихо вышел прекрасный олень. Конечно же, мы не собирались стрелять в него, но нам было занятно наблюдать за этим чудным животным с близкого расстояния. Олень быстро позавтракал и исчез. Я шепнул Райану: «Видишь, и в жизни так. Всякий раз, когда тебе случайно попадется зерно высокого качества, да еще в таком количестве посреди леса, будь осторожен. Люди, которые насыпали его здесь, наверняка затаились где-то поблизости, ожидая того мгновения, когда смогут сразить тебя пулей. Сейчас, пожалуй, Райан и не помнит сказанного мною. А я не забыл. Нечасто отец делится с сыном глубокими мыслями. Одно очевидно, это замечание, впрочем, как и другие, которыми мы обменялись в тот день, не пришли бы нам в голову дома. Для того, чтобы подобный разговор состоялся, нужно было создать определенные условия. А отцам я скажу: цель оправдывает средства». Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: меня.
1: Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Послание Римлянам, 6 глава, 22 стих.
2: Свободное радио рядом.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в послании к Римлянам, 6 глава, 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Достаточно интересные слова, которые Павел написал к обычным людям в церкви в Риме, в которой, кстати, никогда не бывал. И в своем послании Павел достаточно много призывов адресовал к верующим в столице Римской империи. Но в стихе, который мы с вами рассматриваем сегодня, есть призыв, который актуален во все времена и для каждого человека, который пережил в своей жизни встречу со Христом. Сперва Павел пишет: «Вы освободились от греха и стали рабами Богу». И действительно, после того, как Христос пришел в нашу жизнь, многое в нашей жизни изменилось. Мы стали теми, кто освободился от греха. Ушли многие плоские пороки и зависимости, ушли дурные привычки и греховные замашки. И самое главное, мы обрели свободу от наказания за тот грех, рабами которого мы были долгие годы. Но если внимательно читать этот стих, то мы видим, что Павел пишет, что мы не просто освободились от греха, но также и стали рабами Богу. Слово «раб», которое использует в этом стихе Павел, это греческое слово, которое имеет значение «быть рабом», «быть в порабощении», «служить», исполнять обязанности раба. То есть Христос не просто освободил нас от рабства греха и наказания за этот грех, но по сути Он вновь сделал нас рабами. Но только уже не рабами плоти и не рабами греха, но рабами Богу, которые призваны исполнять Его волю. Я, наверное, скажу так, что невозможно быть свободным абсолютно. Мы все в той или иной степени являемся рабами. Конечно, в современном обществе высказывание «ты раб» режет слушающим ухо. Но в библейском смысле это истина. Потому что апостол Петр в своем втором послании, во второй главе, в 19 стихе, пишет такие слова: «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». То есть каждый из нас по определению раб, только либо раб греха, либо раб Христа. Но вот когда мы становимся рабами Христа, то в Нем, во Христе, мы обретаем истинную свободу. И с одной стороны, это парадокс. Но с другой стороны, этот парадокс является освобождающей истиной. Если читать дальше слова апостола Павла, то он пишет, что теперь, когда мы являемся рабами Богу, то плод нашей жизни – это святость. Слово «святость» – это греческое слово, которое имеет значение «святость», «освящение», «очищение». И если смотреть в Священное Писание, то, с одной стороны, святость – это уже свершившийся факт, потому что во Христе мы уже святы. Но, с другой стороны, святость – это процесс нашего преобразования. Это процесс, когда мы добровольно посвящаем свою волю Богу в каждом дне нашей жизни, чтобы Он своим Святым Духом совершал в нас вот эту преображающую работу освящения. Однажды пастор Чак Смит, основатель движения церквей Часовня на Голгофе, частью которой является и наша церковь, сказал такие слова: «Христианская жизнь – это процесс возрастания. Вы не становитесь зрелыми, совершенными христианами в тот момент, когда принимаете Иисуса Христа как своего Спасителя. Это процесс преображения в Его образ, который происходит шаг за шагом, день за днем, когда мы взираем на Господа и Его славу». Другими словами, святость или освящение – это путь. И Бог хочет, чтобы каждый из нас, будучи Его рабом, шел этим путем. Потому что этот путь ведет нас в уподобление Иисусу Христу. И именно этот путь приведет нас к той вечной жизни, которая ждет нас в конце. Поэтому сегодня я призываю каждого из вас, независимо от вашего статуса, положения или служения, идти по этому пути святости, чтобы Святой Дух мог продолжать в вас свою работу в преобразовании вас в образ Иисуса Христа. Благословений всем вам! С вами был пастор церкви Часовня на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Свободное радио.

0: Евангелие от Марка.
1: «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники, и старейшины, и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова, и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили, ибо многие лжесвидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили:
2: «Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный, и через 3 дня воздвигну другой, нерукотворенный».
1: Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса:
3: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?»
1: Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему:
3: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?»
1: Иисус сказал:
4: «Я. И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных».
1: Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал:
3: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется?»
1: Они же все признали его повинным смерти. И некоторые начали плевать на него и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему:
5: «Прореки!»
1: И слуги били его полонитом.
6: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Код свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

103-й псалом. «Прославь, душа моя, Господа! Господи, мой Боже, Ты очень велик! Ты облачен в славу и величие! Ты покрываешь себя светом, как одеждою, небеса простираешь, как занавес, и устанавливаешь над водами свои небесные чертоги, облака делаешь своей колесницей, ходишь на крыльях ветра, Ты делаешь ангелов своих ветрами и слуг своих языками пламени. Землю Ты утвердил на ее основании, чтобы никогда не пошатнулась. Бездную, как одеянием, покрыл ее. Воды стояли выше гор, но отступили воды от окрика Твоего. При звуке Твоего грома они поспешили прочь. На горы поднялись, а после спустились в долины, в место, которое Ты назначил для них. Ты поставил им предел, который не смогут перейти, и землю вновь не покроют. Ты посылаешь реки в долины, они текут между горами, они поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют там свою жажду. У воды гнездятся небесные птицы, из ветвей подают свой голос. Ты поешь холмы из своих небесных чертогов, земля насыщена плодом твоих дел. Ты растишь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы он производил пищу из земли, вино, веселящее сердце человека, и масло, от которого светится лицо его, и хлеб, укрепляющий его сердце. Насыщены деревья Господни, ливанские кедры, которые он насадил. На них птицы вьют свои гнезда, ели – жилище аисту. Высокие горы – убежище для диких козлов и скалы для доманов. Он поставил луну для указания месяцев. Солнце знает, где ему заходить. Ты простираешь тьму, и наступает ночь, в которой бродят все звери лесные. Молодые львы рычат о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, они собираются вместе и ложатся в своем логове. Выходит человек на свою работу и трудится до вечера. Господи, как многочисленны Твои дела! По Своей мудрости Ты все сотворил. Земля полна Твоих созданий. Вот море, богатое и пространное, в котором нет числа пресмыкающимся, животным, малым и большим. В нем плавают корабли, там Левиафан, которого Ты сотворил, играть в нем. Все они ожидают от Тебя, чтобы Ты дал им вовремя их пищу. Ты даешь им, они принимают. Открываешь свою руку, насыщаются. Если скрываешь свое лицо, они в смятении. Когда отнимешь их дыхание, умирают они и возвращаются в прах. Пошлешь свой дух, и они сотворены, и ты обновляешь лицо земли. Да будет слава Господня вовеки, да возрадуется Господь своим делам. Он смотрит на землю, и трепещет она, прикасается к холмам, и дымятся они. Буду петь Господу, пока я жив, воспою хвалу моему Богу, пока существую. Да будет приятно ему размышление мое. Буду радоваться о Господе. Пусть исчезнут грешники с лица земли, и не будет больше беззаконных. Прославь, душа моя, Господа. Аллилуйя!

0: Книги Евангелия от Иоанна.
1: В мир пришел свет, но люди предпочли свету тьму, потому что злы их дела. Всякий, кто делает зло, свет ненавидит и не идет к свету, чтобы не стали известны злые его дела. А кто по правде живет, идет к свету, чтобы явными стали дела его во имя Бога свершенные.

0: Свободное радио. Ритм твоего сердца.
1: 2000 лет назад на страшном кресте за тебя умирал Христос.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Всем привет! Наверху Капитолия в Вашингтоне имеется тихая маленькая комната, которую редко показывают посетителям. Это часовня для членов Конгресса. Каждый член Конгресса имеет возможность удаляться туда для молитвы, чтобы просить Господа указать на правильное решение той или иной проблемы. Хороший пример для каждого из нас. Прежде чем принимать важное решение, возьми паузу и поговори с Богом. Может быть, прямо сейчас под музыку на свободном?
1: Свободное радио.

Зинаида Миркина. Тишайший благовест Господень, деревья замерли в мольбе. Весною к нам Господь приходит, а осенью зовет к себе. У сердца нет пути другого. Жизнь уплывает. Что же, пусть. О счастье божеского зова и тихая земная грусть.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я вот пришел на студию, потому что мне обязательно нужно вам кое-что рассказать. Я только что из-за границы приехал. Я вообще туда очень редко езжу, но работа, знаете, такая. Ну, если удается уехать, то вообще очень-очень большое событие для меня. И особенно мне запомнилось мое последнее путешествие в Испанию. Но не само путешествие произвело на меня впечатление, а то, что я услышал еще до того, как самолет поднялся в воздух. В общем, прошел я регистрацию, занял свое место в самолете. Сижу, значит, жду. Ну и тут бортпроводница, значит, выходит и начинает рассказывать о том, что делать в случае катастрофы. Ну, показала там, как жилет спасательный одевать, где выходы запасные находятся. Ну, короче, все как обычно. Но затем она сказала то, на что я раньше не обращал внимания. В случае разгерметизации салона авиалайнера кислородные маски автоматически опустятся сверху. Не, ну вся там эта процедура, как эту маску на себе надеть, мне, в общем, было понятно. Но тут стюардесса сказала то, что перевернуло всю мою жизнь. Сейчас вы поймете. Она, значит, говорит, родители с маленькими детьми должны сначала надеть кислородную маску сами и только после этого надеть маску ребенку. Ребята, моему удивлению не было предела. Как же это так? Говорю я себе, сначала себе, а потом только ребенку. Я был так возмущен, что повернулся к соседу и говорю, почему это? «Чего?» – буркнул он. Похоже, он так был занят своей газетой, что все сказанное стюардессой пропустил мимо ушей. Я его тогда еще раз спрашиваю, почему родители должны сперва надеть маску сами? Разве не естественно сначала надеть маску маленькому беспомощному ребенку? Гробовое молчание. Я уж было хотел обратиться к другому человеку, как мой сосед, видимо, дочитав статью, говорит, «Если взрослый сначала не позаботится о себе, от недостатка кислорода он может упасть в обморок, и тогда не он...» Ни ребенок не получит доступ к кислороду. Друзья, до конца полета я молча сидел и размышлял над услышанным. Если взрослый сначала не позаботится о себе, он может упасть в обморок, и тогда ни он, ни ребенок не получит доступ к кислороду. И знаете, какая вдруг интересная аналогия мне в голову пришла? Слушайте, я всегда считал, что христианин должен целиком и полностью посвятить себя служению. Не, ну не поймите меня неправильно, я и сейчас так считаю. Но если я взваливаю на себя слишком много, я рискую сам оказаться без кислорода. Понимаете, если я ежедневно не молюсь и не размышляю над Словом Божьим, ну, просто потому, что я слишком занят, потому что у меня дел не в проворот, я не смогу помочь людям, которым служу. Ведь ни я, ни они не получат кислород. Неплохой совет дал небывалый путешественник, а?

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь на Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики», «Размер неба»,

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Деяния апостолов.
1: Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару, и, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли. Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они, по внушению Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли. И нас провожали все с женами и детьми, даже за город. А на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой. Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них 1 день. А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию. И, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из 7 диаконов, остались у него. У него были 4 дочери-девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав. И, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал:
2: «Так говорит Дух Святой, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников».
1: Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал:
3: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса».
1: Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав:
4: «Да будет воля Господня».
5: Новая музыка на свободном радио.

0: Петр Мамонов. Не помню, когда и где видел, но до сих пор стоит перед глазами. Мужчина из ревности или еще по какой дурацкой причине схватил нож и вонзил в грудь любимой. И тут же вытащил обратно. Как бы «Ой, нет-нет, извини, я не хотел». И поразило, что хотел-не хотел, а все, поздно. Так и грех. Даже мелкий оставляет на душе неизгладимый шрам. Вроде все хорошо, не пьешь, не куришь. А все равно утром встал и тоска. За что? Да потому что живого места нет. Ничего почти не оставил себе, чем жить, чем любить. Одни шрамы. И становится очень страшно. И как-то досадно. Своей рукой все сделал. Как жив остался, известно только Богу. Это он зачем-то спас. И веру он дал. И теперь на меня такого надеется. У него другого нету. Блудница, мытарь и разбойник.
1: Вы слушаете «Свободное радио». В конце все будет хорошо.

0: мужество и стойкость. Большинство церковных деятелей Германии признали режим Гитлера. Однако богослов и пастор Мартин Немёллер оказался среди тех смельчаков, которые противостали злу нацизма. Я читал рассказ о том, как в 1970-х группа пожилых немцев стояла перед большой гостиницей, пока человек помоложе суетился с их багажом. Кто-то спросил, что это за группа людей. «Немецкие пасторы», — был ответ. «А тот, который моложе?» «Это Мартин Немёллер, ему на самом деле 80 лет». Но он остался таким молодым, потому что бесстрашен. Немёллер смог победить страх не потому, что имел какой-то сверхчеловеческий ген бесстрашия, а благодаря Божьей благодати. Когда-то он был антисемитом, но затем покаялся, и Бог изменил его и помог говорить и жить поистине. Моисей побуждал израильтян отвергнуть страх и следовать за Богом в истине. Узнав, что их вождь скоро умрет, они, естественно, испугались. Но Моисей обратился к ним с речью: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь, ибо Господь, Бог твой, сам пойдет с тобой». Причин трепетать перед неизвестным будущим не было, потому что с ними был Бог. Как бы ни сгущалась тьма, какие бы страхи ни атаковали вас, Бог рядом. Вооружитесь Его благодатью и идите навстречу страху, зная, что Бог не отступит от тебя и не оставит тебя. Храбрость – не отсутствие страха, а победа над ним.
1: Каждый день – это дар. Каждый миг – это шанс. Свободное радио.

0: стих дня.
1: Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Послание Римлянам, 6 глава, 22 стих.
2: Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Представьте, что свободное радио – это костер. Вокруг него, плечом к плечу, сидят многие братья и сестры. Костер освещает наши лица посреди кромешной тьмы и согревает. Но если все перестанут подбрасывать дрова, то огонь пойдет на спад и вскоре совсем затухнет. Давайте не допустим этого и сделаем все необходимое, чтобы огонь христианского творчества и истин продолжал согревать и освещать нас. Поддержать свободное радио очень просто. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в послании к Римлянам, 6 глава, 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Достаточно интересные слова, которые Павел написал к обычным людям в церкви в Риме, в которой, кстати, никогда не бывал. И в своем послании Павел достаточно много призывов адресовал к верующим в столице Римской империи. Но в стихе, который мы с вами рассматриваем сегодня, есть призыв, который актуален во все времена и для каждого человека, который пережил в своей жизни встречу со Христом. Сперва Павел пишет: «Вы освободились от греха и стали рабами Богу». И действительно, после того, как Христос пришел в нашу жизнь, многое в нашей жизни изменилось. Мы стали теми, кто освободился от греха. Ушли многие плотские пороки и зависимости. Ушли дурные привычки и греховные замашки. И самое главное, мы обрели свободу от наказания за тот грех, рабами которого мы были долгие годы. Но если внимательно читать этот стих, то мы видим, что Павел пишет, что мы не просто освободились от греха, но также и стали рабами Богу. Слово «раб», которое использует в этом стихе Павел, это греческое слово, которое имеет значение «быть рабом», «быть в порабощении», «служить», исполнять обязанности раба. То есть Христос не просто освободил нас от рабства греха и наказания за этот грех, но по сути Он вновь сделал нас рабами. Но только уже не рабами плоти и не рабами греха, но рабами Богу, которые призваны исполнять Его волю. Я, наверное, скажу так, что невозможно быть свободным абсолютно. Мы все в той или иной степени являемся рабами. Конечно, в современном обществе высказывание «ты раб» режет слушающим ухо. Но в библейском смысле это истина. Потому что апостол Петр в своем втором послании, во второй главе, в 19 стихе пишет такие слова: «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». То есть каждый из нас по определению раб, только либо раб греха, либо раб Христа. Но вот когда мы становимся рабами Христа, то в Нем, во Христе, мы обретаем истинную свободу. И с одной стороны, это парадокс. Но с другой стороны, этот парадокс является освобождающей истиной. Если читать дальше слова апостола Павла, то он пишет, что теперь, когда мы являемся рабами Богу, то плод нашей жизни – это святость. Слово «святость» – это греческое слово, которое имеет значение «святость», «освящение», «очищение». И если смотреть в Священное Писание, то, с одной стороны, святость – это уже свершившийся факт, потому что во Христе мы уже святые. Но, с другой стороны, святость – это процесс нашего преобразования. Это процесс, когда мы добровольно посвящаем свою волю Богу в каждом дне нашей жизни, чтобы Он своим Святым Духом совершал в нас вот эту преображающую работу освящения. Однажды пастор Чак Смит, основатель движения церквей Часовня на Голгофе, частью которой является и наша церковь, сказал такие слова: «Христианская жизнь – это процесс возрастания. Вы не становитесь зрелыми, совершенными христианами в тот момент, когда принимаете Иисуса Христа как своего Спасителя. Это процесс преображения в Его образ, который происходит шаг за шагом, день за днем, когда мы взираем на Господа и Его славу». Другими словами, святость или освящение – это путь. И Бог хочет, чтобы каждый из нас, будучи Его рабом, шел этим путем. Потому что этот путь ведет нас в уподобление Иисусу Христу. И именно этот путь приведет нас к той вечной жизни, которая ждет нас в конце. Поэтому сегодня я призываю каждого из вас, независимо от вашего статуса, положения или служения, идти по этому пути святости, чтобы Святой Дух мог продолжать в вас свою работу в преобразовании вас в образ Иисуса Христа. Благословений всем вам! С вами был пастор церкви Часовня на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Свободное радио. Правильный выбор.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.
0: Одно из самых больших свершений жен состоит в том, какой вклад они вносят в жизнь и деятельность своих мужей. Здесь уместна поговорка: «Позади большинства великих мужчин стоят великие жены». Образа Сары касались многие писатели как в самой Библии, так и в иудаизме и в христианстве. Образ Сары очень поучителен для женщин всех времен, ведь ей пришлось стоять рядом с таким мужем веры, которого сам Бог назвал своим другом. Да и она сама была незаурядной личностью, женщиной с сильным, особо развитым характером. В течение почти всей жизни Авраама Сара была рядом с ним, и ему вряд ли удалось бы выполнить свое предназначение в мире, если бы она не была ему верным спутником и товарищем в его долгих скитаниях, если бы она не прониклась его духом и не делила с ним его судьбу как преданный соратник. Ее покорность и послушание мужу просто восхитительны. Такое отношение к нему определялось ее отношением к Богу. Это закономерность духовного мира. Насколько женщина, жена, подчиняется Богу, настолько она слушается и мужа своего. А Сара называла Авраама господином. Это не было выражением определенной зависимости, так как истинный брак с его тесным союзом между мужчиной и женщиной не знает подобных отношений. Сара имела личные взаимоотношения с Богом, он избрал именно ее, когда обещал Аврааму произвести через него потомство, которое будет так велико, как песок на берегу моря и как звезды на небесах. Доверие к Богу и доверие обетованию сделали Сару женщиной, с которой можно брать пример и иудеям, и христианам всего мира, и всех времен. Подчинившись словам Божиим, «Пойди в землю, которую я укажу тебе», Авраам и Сара покинули сначала Ур-Халдейский, затем Харан. По всему видно, что Сару не пугали переходы. Она не противится мужу ни в чем, как это бывает порою с иными-женами, которых пугают трудности, но беспрекословно следуют за ним, чтобы делить с ним совместно тяготы предстоящей кочевой жизни и выполнять возложенную на них Богом миссию. Так что Авраам и Сара совершили далекий и тяжелый переход, пока не дошли до Харана, преодолевая на своем пути пустыни и реки и множество преград. Они шли караваном, на верблюдах, медленно, с остановкой в пути. Надо было все досмотреть, обо всем позаботиться, окружить заботой и вниманием самого Авраама, приготовить пищу, одежду, ночлег. И однако они не свернули с пути. В Хевроне они разбили окончательно свои шатры, ожидая исполнения обетования. Но проходили годы, а сын все еще не рождался. А как много надежд было связано у Авраама с продолжением рода. По своим человеческим расчетам, Сара не могла уже надеяться на исполнение своей мечты. Бог же воспитывал в ней не только веру, но и терпение. Ибо вера и терпение неразрывны, и достигать их вершины не так легко. Сара решила получить сына иначе, через служанку Агарь, в расчете на то, что станет ему матерью духовно. Она взяла судьбу в свои руки и за это должна была потом расплачиваться и тяжело страдать. Так часто поступает каждый из нас. Когда ожидаемый выход от Господа не приходит, мы берем свою судьбу в свои руки. Последствия всегда плачевны. Саре было 90 лет, когда она наконец родила сына, обещанного Богом. Может ли мужчина в 100 лет произвести на свет ребенка? Способна ли 90-летняя женщина родить? Кажется абсурдным, но для Господа нет ничего трудного. Все возможно верующему в Него. Бог создал для этой супружеской четы свой особый духовный микромир и воспитывал их в вере, в истине и в той задаче, которую Он на них возложил. Бог исполнил свое обетование через Сару и Авраама произвести народ, который дал миру выдающегося из сынов Авраамовых, Мессию, Иисуса Христа, звезду среди созвездий, которая своим блеском затмила все другие звезды на земном небосклоне. великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.

0: Вредные советы для тех, кто хочет быстро и эффективно завести свою духовную жизнь в тупик.
1: Если тебя позвали в гости на чай или на день рождения, обязательно приготовь проповедь и объемное наставление. Это ж какой удобный случай для свидетельства, и другой возможности, скорее всего, не будет. Жди момента, когда тебе предложат сказать тост. Это твой звездный час. Скажи выпивающим все, чему тебя учили про грехи, собрание развратителей и конец света. А если в конце твоей речи повиснет неловкая пауза, скажи «Аминь» и поспешно собирайся на выход. Твоя миссия выполнена. И в дверях не забудь пожелать благословений и сказать «С Богом».
0: Поздравляем! Теперь вы на шаг ближе к духовному коллапсу.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Счастливы бедные ради Господа, Царство Небес для них. Счастливы те, что скорбят, Бог их утешит. Счастливы кроткие, Бог им отдаст во владение землю. Счастливы те, что жаждут исполнения воли Господней, жажду их Бог утолит. Счастливы милосердные, и к ним будет Бог милосерд. Счастливы те, у кого чистое сердце, они Бога увидят. Счастливы те, что добиваются мира, Бог назовет их своими сынами. Счастливы те, кого гонят за исполнение воли Господней. Царство Небес для них».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Друзья, привет! Это Катя. Бывало с вами так, что вам вдруг неожиданно доверяли сделать какое-то большое важное дело или проект? Ну вот свалилось на вас неожиданное повышение, или в церкви нужно сделать что-то такое, чего никогда не делали, а делать это надо именно вам. Помните свои ощущения? И хочется, и страшно одновременно. А вдруг я не смогу? Вдруг все завалю, и ничего не получится? Может, оставить просто все как есть, чтобы не напортить? Но в притче о талантах Иисус дает нам совсем другую перспективу. Того, кто решил сберечь талант, Господин называет ленивым и лукавым. А вот тех, кто был верен, хотя бы и в малом, и приумножил данное богатство, Он ставит над многим и приглашает войти в радость Господина. Не бойтесь делать маленькие шаги, по одному шагу за раз. Вы удивитесь, как легко оказывается достичь результата или найти верное решение. Будь верен в малом.
1: Музыка, слово,

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

0: Согласно теории пирамиды Маслоу, мы не можем приступить к личностному росту до тех пор, пока не восполним все предыдущие базисные потребности. Я думаю, что с духовным ростом все обстоит немного по-другому, потому что это Божий дар. В моменты, когда все очень плохо и кажется, что Бог бесконечно далеко, все может измениться очень резко. Обстоятельства останутся прежними, но вдруг порвется какая-то тонкая пленочка между нами и Богом, и окажется, что вот он, ближе некуда, вокруг нас, повсюду, прямо в центре этой ситуации, вместе с нами. Как именно это работает, непонятно, но работает, и многие это подтвердят. А вы переживали подобный опыт?
1: Свети ярко, вдохновляй!

0: Наталья Мелешко. Встреча с Господом. В жизни главное — встреча с Господом. Встреча с Господом в сердце своем. Эта встреча дана не просто нам, не случайно все в мире земном. Эта встреча — Божие таинство. Но все явно меняется в нас. Жизнь земная мгновение тянется, а рождается вечность сейчас. Благодать Его изливается, и дана милость Божья для всех. Кто нуждается, пусть покается. Бог простит и отпустится грех. И войдет Господь в сердце грешное, исцелит и очистит его, и отступится безутешное, бездна горя, тоски и тревог. Жизнь наполнится тихой радостью, светом Божьим, любовью Христа. Сердце бедное станет благостным, воспоют славу Богу уста. Не пройдите же встречу с Господом, отвергая Его благодать. Эта встреча дана не просто нам, в Сыне Божьем, сыновство принять. В жизни главное — встреча с Господом. Встреча с Господом в сердце своем.
1: Свободное радио. Всегда.

0: Ну, вот лодка моя, запрыгивай.
1: Ты издеваешься?
0: Чего издеваюсь? Запрыгивай.
1: Это твоя лодка? Но она же без мотора.
0: Ну и что без мотора? Что все лодки
1: подожди,
0: с моторами?
1: Подожди, ладно, мотора нет, но а весла-то где? Как мы поплывем вообще?
0: Да ладно тебе, держишься на воде, ладно, что ты привередничаешь-то в самом
1: погоди,
0: деле?
1: Погоди, разве место, где клюет хорошо, не вверх по течению?
0: Вверх.
1: Ну так как мы, по-твоему, туда доберемся, если у нас ни мотора, ни весел на худой конец нету? Вообще, чем мы будем, как грести-то?
0: Странно. А мне казалось, ты так всегда и поступаешь.
1: Как это так?
0: Плывешь по течению.
1: Так. Рыбалка тут ни при чем, да?
0: А ты чего? Что с тобой?
1: Знаешь что? Я жду.
0: Ну чего ты ждешь?
1: Я жду твою лекцию. Давай скажи о том, что причина, по которой моя духовная жизнь сошла на нет, в том, что меня просто незаметно день за днем относит вниз по течению.
0: А ты с этим не согласна?
1: Значит, все это время я сижу в лодке, у которой нет ни весел, ни мотора. Не предпринимаю никаких усилий преодолеть течение, и оно относит меня все дальше и дальше и дальше.
0: Пойдем.
1: Куда?
0: К моей лодке.
1: К какой лодке? Опять ты что-то... Это-то чья?
0: Понятия не имею. Просто хотел привлечь твое внимание.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды, зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши! Вы строите гробницы для пророков и украшаете надгробия праведников. Вы говорите: если бы мы жили во времена наших отцов, мы не были бы повинны в крови пророков. Вы сами свидетельствуете против себя. Вы сыновья тех, кто убивал пророков. Так завершайте то, что начали ваши отцы. Вы змеи и отродье змеины. Не избежать вам осуждения и ада. Слушайте, я посылаю к вам пророков, мудрецов и учителей. Одних вы убьете и распнете, других будете бичевать в синагогах и гнать из города в город. Так вот, на вас падет кара за кровь всех праведников, пролитую на земле от сотворения мира, от невинного Авеля до Захарии, сына Берехии, которого вы убили между жертвенником и святилищем. Да, говорю вам, на это поколение падет кара за все. Иерусалим! Иерусалим, убивающий пророков и побивающий камнями тех, кто послан к нему. Сколько раз мне хотелось собрать весь народ твой вокруг себя, как собирает наседка выводок под крылья, но вы не захотели. И вот ваш дом оставлен и пуст. Говорю вам, вы не увидите меня до тех пор, пока не скажете: «Благословен идущий во имя Господне».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Зинаида Миркина. Ну что ж, раз пришло, то заходи. Огромное, косматое, лихое. Мне надо уместить тебя в груди со всем твоим звериным диким воем. Чудовищное горе. Время игр давно прошло. Померкли небылицы. В мой дом ворвался разъяренный тигр, и с этим тигром я должна ужиться. Выталкивать нельзя, иначе съест и ближнего, и дальнего соседа, всех, кто беспечно лепится о крест и ничего о нем не хочет ведать. Не вытолкнуть, но и не продохнуть. О, если бы судьба сняла излишки, что значит все вмещающая грудь? Придется мне узнать не понаслышке.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

100 нескучных историй. Главное – прийти. Говорят, что давным-давно жил некий монарх, который время от времени приглашал за свой царский стол всех бедняков столицы. Монарха окружали богато разодетые придворные, в то время как и нищие сидели за тем же столом в грязных и дурно пахнущих лохмотьях. И вот однажды, перед самым таким застольем, один из придворных нечаянно заморал свой богатый шелковый наряд, так что уже не решался его надеть. Но как он появится на царском пире в испачканном одеянии? Сидел он дома и плакал, пока вдруг не осенила его мысль. «Да что же я сижу здесь и сокрушаюсь? Ведь сегодня именно тот день, когда на пиру будут не только придворные при полном параде, но и нищие в своих отрепьях. А значит, я все же смогу увидеть царский лик». И больше уже не горюя, он облачился в рубище нищего и мог сидеть за царским столом, как если бы на нем была богатая одежда царедворца. Любой честный, искренний человек согласится с тем, что он не может предстать пред царем всех царей, пред Богом, как святой, безгрешный человек. Увы, у нас у всех одежды запачканы. Но благая весть Библии заключается в том, что Бог зовет в свое царство всех грешников. Мы можем прийти к Нему такими, как есть, грешными, недостойными Его людьми. Ведь Библия учит, что Господь хочет подарить нам прощение, подарить новую жизнь, новое сердце. Но люди не получают этого только потому, что пытаются сами, своими силами измениться. Они говорят: вот я сперва заштопаю все дыры на своем одеянии, ототру все пятна, и уж тогда смогу предстать пред Богом. Но не лучше ли прийти в молитве к Богу таким, как есть, и, покаявшись, получить от Него совершенно новый, прекрасный наряд? Апостол Павел писал по этому поводу так: «Мы были рабами похоти, гнались за всякого рода наслаждениями, жили в злобе и зависти, но Бог, наш Спаситель, проявил к нам доброту и любовь. Он спас нас не за наши праведные дела, сколько бы мы их ни совершили, а по своей милости, через возрождающее омовение и обновление Святым Духом, которого щедро излил на нас через нашего Спасителя Иисуса Христа». Новый Завет, послание апостола Павла к Титу.

0: Здесь Наташа Романцова, друзья. Рада вас приветствовать на волнах Свободного радио. Давайте я в ближайшие несколько секунд расскажу вам то, что вы и так знаете. Вдруг стали забывать? Закрутились. Так вот, друзья, счастье – это когда благодарен за все, что у тебя есть. Счастье – это когда чужого и не надо. И как у других, в общем-то, неинтересно. Счастье – это когда внутри спокойно, тепло и уютно. Счастье – это когда и тебе хорошо, и твоим близким. Впрочем, я не настаиваю. Может быть, у вас какой-то свой рецепт?
1: Свободное радио. Свободное радио.
2: Faith like a child.

Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем! Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». При отсутствии Бога я и есть смысл бытия. Нет ничего главнее. Все жизненные устремления сводятся к тому, чтобы радовать себя, угождать себе. Поэтому страдания всегда будут казаться бессмысленными. Чтобы мыслить иначе, нужно посвятить себя Господу и Его целям. А для этого, в свою очередь, придется отречься от своих. Поэтому Евангелие и призывает с самого начала: «Отвергнись себя» — Матфея 16:24. Безбожник потому и безбожник, что не ставит угождение Богу высшей целью своего существования. Божья слава его не интересует, интересуют только свои похоти. При таком мировоззрении результат предрешен. Тогда все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. 6.7. Это означает, что огромный мир во всем своем многообразии не может удовлетворить моей самой главной духовной потребности. Душа остается голодной, пока не впустит в себя Бога. Эта истина встречается в 3 главе. Бог поместил вечность в сердце человека. 3.11. Это как бесконечная пустота в душе, которую ничем нельзя заполнить, кроме Создателя. Чем бы я ни занял себя на этой земле, вся деятельность по сути своей не больше, чем зарабатывание на жизнь. Душе от этого никакой пользы. И даже те, кто получает удовольствие от своей работы, не могут насытиться. Это похоже на жвачку, отвлекающую на какое-то время, но не насыщающую. От жвачки не может быть насыщения. Чем бы я себя ни занимал и ни отвлекал, это не решает проблему голода. Что бы я ни придумал, насытить меня может только еда. То же и с душой. Вы можете занимать ее чем угодно, развлекать, с головой уходить во что-то интересное, важное или нужное. Но все это, по сути, останется только жвачкой. Душе нужна еда. И насытить ее может только драгоценный Христос. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, голодать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Иоанна 6:35. Чем еще, кроме Христа, вы стараетесь насытить свою душу? Хватает ли у вас мужества признаться хотя бы себе, какой тот хлеб, который вы хотите больше всего? Что за идолы окопались в вашем сердце и требуют, чтобы вы пошевеливались? В чем вы ищете удовлетворение? Вероятно, обнаружится и похоть очей, и похоть плоти, и гордость житейская. Почтальону Печкину принадлежит сакраментальная фраза, которую можно примерить на себя. «Я почему вредный был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть начну». А какой ваш эквивалент велосипеда? Что вы себе придумали как условие, чтобы начать добреть? Отношения, материальная стабильность, достижения и слава? Что бы это ни было, знайте одно: если это не Иисус, то к концу жизни вы будете так же голодны душевно, как и сейчас. Только вдобавок ко всему будете еще с багажом проблем, нажитых идолопоклонством, немощны и разочарованы. Во всей вселенной нет ничего, кроме Христа, что могло бы сделать вас добрее, лучше и счастливее. Никто и ничто, кроме Него, не принесет душе успокоения.

Всем привет, друзья! С вами музыкальный редактор «Свободного» Андрей Стародубцев. Сегодня будет невеселая музыкальная среда. А все потому, что мы говорим про выдающегося артиста, рэпера и музыканта с трагичной судьбой. Всю карьеру его сравнивают с Эминемом. И, конечно, не безосновательно. Стилистика и техника у них действительно схожи. Но лично по мне, да простят меня фанаты Маршала Мэттерса, лирика Нейтана Файерштейна куда серьезнее и тяжеловеснее. И тому есть причины. НФ рос с матерью, страдающей тяжелой наркотической зависимостью, и в какой-то момент из-за насилия очередного бойфренда мамы Нейтана с сестрами поселили жить с отцом. И в своей музыке НФ переосмысливает трагичный жизненный опыт, делая это с позиции христианина. И делая так, что дух захватывает. Глубокие искренние тексты, надрывное эмоциональное исполнение и непревзойденная техника НФа заслужили признание во всем мире, как в христианской, так и в светской среде. А трек «Let You Down» с альбома «Perception» занял первую строчку Billboard и в итоге стал трижды платиновым. Но сегодня мы послушаем другую композицию. «How Could You Leave Us?» «Как ты могла бросить нас?», которой НФ посвятил своей погибшей от передоза матери.

0: Я помню, когда мы хоронили мою прабабушку, пригласили каких-то читалок проводить службу над покойницей. Мне это отпугнуло. Какие-то верующие, какие-то все темные. Да вот мы уже там в космос летаем, а не тут со своим Богом.
1: Господь каждого из нас предвидел еще до сотворения мира. Он знал, что будет такой Денис, который уверует, и поэтому тихо стучался в сердце юноши. От мамы Денис узнал про Библию, и что если он ее прочитает, то обязательно поверит в Бога. В 16 лет Денис уже сам попросил подарить ему эту книгу. Он решил, что в Библии наверняка есть ответы на его вопросы.
0: Меня все время интересовал вопрос о смерти. И вот я не мог понять, что, допустим, я умру и как-то сотрусь, исчезну. То есть я понимал, что что-то все равно должно остаться. То есть я все равно искал чего-то более высшего, более неземного. В основном я читал Нагорную проповедь. Мне очень нравился Иисус. И наравне с Библией мне очень нравилась книжка «Мастер и Маргарита». Мне нравились похождения дьявола Воланда со своей свитой. И я даже маме, помню, рассказал, говорю: «Мам, ну если так он классный, такой дьявол, то почему там все его так боятся, там все такое?»
1: Студенческая жизнь Дениса протекала бурно и весело. В компании он играл на гитаре, с легкостью подбирая любую песню. Всем это нравилось, и никто не мог даже предположить, какие мысли волнуют их друга.
0: Было приятно, конечно, в компаниях, но хотелось чего-то большего. Я поймал себя на мысли, что я почему-то каждый вечер стал думать о Боге.
2: Ну а каким тебе представлялся Иисус?
0: Я понимал, что это не просто человек, это был Бог.
2: Но там же были какие-то его повеления, там, Нагорная проповедь, да, это можно, то нельзя.
0: Ну, к примеру, я не понимал, но почему прелюбодеяние – это грех? Я с этим был не согласен. Если Бог нас сотворил, если дал Он нам это желание, то почему это грех? Ну, просто мне нравились девчонки. Нравились, надоедали, опять нравились. Хотелось чего-то нового.
2: Неужели тебе ни разу не попалась девчонка, которая, ну, готова была тебя выслушать?
0: Нет, тебя могут не понять, могут просто над тобой посмеяться. То, что я почитываю Библию, мне нравится Евангелие, никто не знал. Это было мое такое святое святых, неприкасаемое, куда я никого не пускал.
1: Несколько лет Денис регулярно посещал православную церковь. Ему нравилось смотреть на Иисуса с распростертыми руками, словно парящего в воздухе. Денис даже хотел петь в церковном хоре. Он считал себя христианином. Вот только жизнь его не менялась.
0: И однажды, я помню, мы очень хорошо погуляли со своей компанией. И на следующий день, естественно, с такой больной головой, я ехал в троллейбусе, и ко мне подошла одна женщина пожилая и дала мне приглашение. Там было написано «Библейская христианская церковь». Я же себя считал знатоком Библии, поэтому я думаю: во, это как раз для меня. И вот я переступаю порог собрания, и вдруг слышу: современная музыка, красивые голоса и песни про Бога. Лучше я еще не слышал. Я думаю: вот чего я хочу-то, вот так-то я хочу петь Богу.
1: Денису понравилось в евангельской церкви. На первом же служении он покаялся. Но неделя за неделей протекали как обычно. Веселая компания, выпивка и девчонки. Хотя на воскресное собрание Дениса тянуло как магнитом.
0: Я даже помню, в субботу вечером мы тоже где-то выпили. Наступает воскресенье, меня опять тянет. Тут моя сестра меня останавливает, говорит: да подожди, куда ты пойдешь, от тебя перегаром несет. Но я даже в таком состоянии все равно шел. И что потом интересно, я заметил, что уже в компании я не могу уже так открыто грешить. Мне стал грех не нравиться. И я порвал со всеми своими старыми грехами полностью.
1: Денис порвал и со старыми друзьями. Они были в недоумении. Некоторые девчонки даже плакали. Денис действительно изменился, и это очень не понравилось его родным.
0: Все мои родственники воспротивились. Там даже отец мой куда-то в ФСБ ходил, а там разбираться, чтобы там прикрыли нашу церковь. Я даже помню, один раз пришел домой, такой радостный, с Библией, там что-то начал маме рассказывать. В это время вылетает в кухню мой отец, такой разъяренный, начинает орать: ты что там по университету начал говорить? Там мне теперь на кафедре, а он сам преподаватель университета, мне там все на кафедре теперь пальцы меня тычут. Хватает ему Библию и пытается ее порвать. Я цепляюсь в эту Библию, и мы с отцом падаем на пол, начинаем с ним кувыркаться. В это время влетает мама, начинает нас разнимать. Но я не знаю, как я сам пережил тот период. Я только верю, что это Господь мне давал силы. И теперь я счастливый человек. Главное искать. Тот, кто ищет Бога искренне, он всегда его найдет. Вот. И советую людям обратить внимание, что в вашем городе есть евангельские церкви, где вот люди, такие вот как я, повстречались со Христом.
1: Сейчас многие себя называют верующими, но при этом живут так, как хотят. А искренние христиане призваны жить по Слову Божьему, которое живо и действенно и по-настоящему производит изменения в жизни человека. Это была программа «Вечность в миниатюре». Звукорежиссер Константин Масолитинов. Я Ольга Милтенис. Прощаюсь с вами. До новой встречи.
3: Пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите «Новый день» с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.
4: We, like, really need a girls' night out.
5: Yeah.

0: золотые библейские стихи.
1: И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человека. Зная, что по воздаянии от Господа получите наследие. Ибо вы служите Господу Христу. К Колоссянам 3:23-24.
0: Глоток живой воды.
2: Свободное радио. Нам по пути.

0: Стих дня.
1: Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Послание Римлянам, 6 глава, 22 стих.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в послании к Римлянам, 6 глава, 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Достаточно интересные слова, которые Павел написал к обычным людям в церкви в Риме, в которой, кстати, никогда не бывал. И в своем послании Павел достаточно много призывов адресовал к верующим в столице Римской империи. Но в стихе, который мы с вами рассматриваем сегодня, есть призыв, который актуален во все времена и для каждого человека, который пережил в своей жизни встречу со Христом. Сперва Павел пишет: «Вы освободились от греха и стали рабами Богу». И действительно, после того, как Христос пришел в нашу жизнь, многое в нашей жизни изменилось. Мы стали теми, кто освободился от греха. Ушли многие плоские пороки и зависимости, ушли дурные привычки и греховные замашки. И самое главное, мы обрели свободу от наказания за тот грех, рабами которого мы были долгие годы. Но если внимательно читать этот стих, то мы видим, что Павел пишет, что мы не просто освободились от греха, но также и стали рабами Богу. Слово «раб», которое использует в этом стихе Павел, это греческое слово, которое имеет значение «быть рабом», «быть в порабощении», «служить», исполнять обязанности раба. То есть Христос не просто освободил нас от рабства греха и наказания за этот грех, но по сути Он вновь сделал нас рабами. Но только уже не рабами плоти и не рабами греха, но рабами Богу, которые призваны исполнять Его волю. Я, наверное, скажу так, что невозможно быть свободным абсолютно. Мы все в той или иной степени являемся рабами. Конечно, в современном обществе высказывание «ты раб» режет слушающим ухо. Но в библейском смысле это истина. Потому что апостол Петр в своем втором послании, во второй главе, в 19 стихе, пишет такие слова: «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». То есть каждый из нас по определению раб, только либо раб греха, либо раб Христа. Но вот когда мы становимся рабами Христа, то в Нем, во Христе, мы обретаем истинную свободу. И с одной стороны, это парадокс. Но с другой стороны, этот парадокс является освобождающей истиной. Если считать дальше слова апостола Павла, то он пишет, что теперь, когда мы являемся рабами Богу, то плод нашей жизни – это святость. Слово «святость» – это греческое слово, которое имеет значение «святость», «освящение», «очищение». И если смотреть в Священное Писание, то, с одной стороны, святость – это уже свершившийся факт, потому что во Христе мы уже святые. Но, с другой стороны, святость – это процесс нашего преобразования. Это процесс, когда мы добровольно посвящаем свою волю Богу в каждом дне нашей жизни, чтобы Он своим Святым Духом совершал в нас вот эту преображающую работу освящения. Однажды пастор Чак Смит, основатель движения церквей Часовня на Голгофе, частью которой является и наша церковь, сказал такие слова: «Христианская жизнь – это процесс возрастания. Вы не становитесь зрелыми, совершенными христианами в тот момент, когда принимаете Иисуса Христа как своего Спасителя. Это процесс преображения в Его образ, который происходит шаг за шагом, день за днем, когда мы взираем на Господа и Его славу». Другими словами, святость или освящение – это путь. И Бог хочет, чтобы каждый из нас, будучи Его рабом, шел этим путем. Потому что этот путь ведет нас в уподобление Иисусу Христу. И именно этот путь приведет нас к той вечной жизни, которая ждет нас в конце. Поэтому сегодня я призываю каждого из вас, независимо от вашего статуса, положения или служения, идти по этому пути святости, чтобы Святой Дух мог продолжать в вас свою работу в преобразовании вас в образ Иисуса Христа. Благословений всем вам! С вами был пастор церкви Часовня на Голгофе Ижевск Александр Волков.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Когда молишься, не веди себя как святоши. Они любят молиться в синагогах или стоя на перекрестке, чтобы все их видели. Верно вам говорю. Они сполна получают свою награду. А ты, когда молишься, уйди в свою комнату, закрой за собой дверь и помолись своему Отцу, который здесь с тобой незримо. И тогда твой Отец, видящий все, что совершается тайно, вознаградит тебя.
2: Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Татышин Юрий, Красноярск.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: У меня уверовали два друга. И по их свидетельству, я никогда не отрицал, что Бог существует. Но о Христе я знал только то, что его предал Иуда, и его убили. Когда изменилась жизнь двух моих друзей, я увидел это, и они подарили мне Евангелие, я прочитал его. И в один прекрасный момент Бог коснулся моего сердца, и моя жизнь изменилась. Это было 16 лет назад.
3: Свободное радио. Держим курс на вечное.

0: Останавливаемся, пока никто не видит.
1: Куда намылился?
0: Шеф, вы так рано сегодня?
1: Ты не ответил на мой вопрос.
0: А, на какой вопрос?
1: Мне повторить?
0: Да, на вопрос. Я просто хотел кофейку себе сделать. Кофеечку что-то захотел.
1: С чемоданом в руках-то?
0: С каким чемоданом?
1: А ну посмотри мне в глаза. Ты что меня за идиота держишь?
0: Пожалуйста, отпустите меня. Я уже почти год бьюсь над этой общиной, но на них ничего не действует. Они продолжают друг друга любить. Пожалуйста, шеф, поручите мне любую другую церковь. Это пустая трата времени.
1: Да что ты говоришь? Да кем ты себя возомнил? Пустая трата времени. Надо просто не самодеятельностью заниматься, а использовать стратегии, проверенные тысячелетиями.
0: Но, шеф, что я делал не так? На курсе по искушениям нас учили, что наша цель противоположна целям Христа. А Иисус учил их любить друг друга. Из чего следует, что наша задача – заставить их друг друга ненавидеть. Разве не так?
1: Нет, ненависть – это не противоположность любви. Противоположность любви – равнодушие.
0: Равнодушие?
1: Любовь агапы, о которой говорил Иисус, это любовь, которая побуждает жертвовать чем-то ради другого человека. Все, что от тебя требовалось, это заставить их говорить друг другу «Я тебя люблю», а при этом ничего конкретного не делать. Действуй!
0: Есть!
1: Всему их надо учить, а?
2: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Притчи Соломона.
1: Человек своей же глупостью губит себе жизнь, а сердце его злится на Господа.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Всем привет! Чтобы избавиться от челюсти крокодила, следует просто надавить пальцами на его глаза. Правда, вряд ли вы вспомните про этот факт, если попадете в крокодилью пасть. Также и во всем остальном. Недостаточно теоретического знания, как избавиться от проблемы. Иногда лучше вообще ее избегать. Ну а верные ориентиры всегда звучат на свободном радио. Так что оставайтесь с нами.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.
2: Сейчас, когда приходит тьма, миг, когда надежды нет, чувство одиночества.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Вместе с Иисусом шла большая толпа. Повернувшись, Он сказал им: «Кто приходит ко Мне, но любит Меня не больше, чем любит отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, не больше, чем саму свою жизнь, тот не может быть Моим учеником. Кто не несет свой крест, идя за Мной, тот не может быть Моим учеником. Если кто-то из вас хочет построить башню, разве он сначала не сядет и не подсчитает расходов, хватит ли у него средств завершить строительство? В противном случае окажется, что он, заложив фундамент, закончить работу не может. И, глядя на него, все будут над ним смеяться и говорить: «Вот человек начал строить, а закончить не смог». И царь, который собирается на войну против другого царя, должен сначала сесть и обдумать, сможет ли он своими 10 000 войска вступить в сражение с идущим на него царем, у которого 20 000. И если нет, то пошлет послов просить о мире, пока тот еще далеко. Точно так же никто из вас не может стать Моим учеником, пока не отречется от всего, что у него есть. Соль — добрая вещь, но если соль перестанет быть соленой, чем солить пищу? Она тогда ни на что не годна, даже землю ею не удобришь. Ее просто выбрасывают. У кого есть уши, пусть услышит.

«Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей Стародубцев. Я музыкальный редактор «Свободного радио». А еще я работаю в сфере благотворительности уже много лет. И не понаслышке знаю, что быстрее всего средства на лечение собирают дети с диагнозами, которые можно победить одной операцией. Схема «Помог, спас» действительно выглядит просто и привлекательно. Совсем по-другому обстоят дела с болезнями, требующими постоянной или длительной многоэтапной борьбы. И подобная длительная борьба с финансовым недостатком – это то, что сопровождает «Свободное радио» с самого появления. И вместе с нашими слушателями мы продолжаем грести в нашей лодке по бурной реке жизненных обстоятельств. Сегодня я снова напоминаю о необходимости этой помощи. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: телефон доверия. Чем мы можем вам помочь?
1: Здравствуйте. Простите меня, пожалуйста, что я по пустякам вас беспокою. Вы не подумайте, что я собираюсь покончить с собой. Я тут, просто как бы заснуть не могу. По телеку ничего интересного нет. Вот я подумала, может, вы могли бы со мной немного поговорить?
0: Конечно, конечно. А о чем вы бы хотели поговорить?
1: Вы только не подумайте, что это массовое убийство каком-то подумываю. Нет, я это, просто...
0: Все нормально, все хорошо. Просто поговорим, вы не беспокойтесь. О чем вы хотели поговорить?
1: Только если вы получите какой-то серьезный звонок там от подростка какого-нибудь, который собирался с крыши прыгать, вы меня сразу отключаете, хорошо?
0: Договорились. Как вас зовут?
1: Оля.
0: Так о чем вы, Оля, хотели поговорить?
1: О Рождестве, например, можно поговорить.
0: О Рождестве, так о Рождестве. Подарочки всем друзьям купили, Оля?
1: Да нет, я не в том смысле хотела о Рождестве поговорить.
0: А в каком?
1: Вы только не подумайте, что я дурочка какая-то. Звоню в 2 часа ночи, чтобы поговорить.
0: Оля, вы не переживайте. Нам постоянно звонят люди, которым просто необходимо поговорить. Вы говорите.
1: В общем-то, со мной это каждое Рождество происходит.
0: Что происходит?
1: Понимаете, беспокойство какое-то внутри, бессонница.
0: Так.
1: Нет, вы, наверное, думаете, что я шизанутая какая-то, да?
0: Оля, вы расслабьтесь.
1: Только не подумайте, что у меня там суицидные мысли какие-то, ладно?
0: Оля, давайте поговорим. Так почему у вас беспокойство и бессонница? Сами-то вы что думаете?
1: Не знаю, сама я не могу в себе разобраться, понимаете? Все носятся вокруг, подарки друг другу ищут, на улице гирлянды, елки, гуляни. В честь чего это все? А все потому, что 2000 лет назад родился тот, о ком большинство и не вспоминает в эти дни.
0: Ага. Так вы считаете, Оля, что нам вообще не следует Рождество отмечать?
1: Как бы это сказать? И да, и нет. Вы, наверное, теперь точно думаете, что я того, да?
0: Да не говорите вы глупости. Я вас очень хорошего мнения. Давайте так. Сначала скажите, почему вы считаете, что мы не должны отмечать Рождество?
1: Потому что в том, как мы его отмечаем, нет никакого смысла, понимаете? Какое отношение вся эта суета, все эти подарки и гуляния имеют к Рождеству?
0: Хорошо, а теперь скажите, почему вы считаете, что мы все-таки должны отмечать Рождество?
1: Мы ведь помним о днях рождения всяких там известных людей, президентов там.
0: Так.
1: Но многие люди считают, что Иисус, он даже больше, чем человек.
0: Ага. А вы-то сами как считаете?
1: Честно говоря, я не знаю. Кое-что из того, что я слышала о нем, для меня это... из области фантастики, что ли.
0: Например?
1: Чудеса там всякие, все такое.
0: Если он на самом деле тот, кем себя называл, чудеса совсем не выглядят, как из области фантастики.
1: Вы имеете в виду, что он Божий сын? Понимаете, как раз это до меня не доходит. Я не понимаю, как один Бог может быть и Отцом, и Сыном, и Святым Духом. Я не понимаю, как Иисус одновременно мог быть и Богом, и человеком.
0: Вы же на физико-математическом учились. Скажите, как свет одновременно может обладать как волновыми, так и корпускулярными свойствами?
1: А откуда вы знаете, что я на физико-математическом училась?
0: А разве нет?
1: Да,
0: Так вы согласны, что свет может проявлять себя и как волна, и как фотоновые частицы?
1: Вообще-то да, при определенных обстоятельствах мы применяем к свету волновую теорию, хотя при других обстоятельствах теория фотоновых частиц больше подходит для описания света.
0: Но как ни крути, свет, он все равно свет.
1: Ладно, допустим, но с Иисусом мне все равно не все ясно. Как он может быть вечным Богом, если он только родился 2000 лет назад?
0: У вас Библия под рукой. Откройте-ка послание к Колоссянам, 1 главу и 16 стих.
1: Угу. Погодите. Откуда вы знаете, что у меня Библия под рукой?
0: А разве нет?
1: Да,
0: Так что там в Колоссянах написано?
1: Странно, это все как-то. Мы знакомы?
0: Так что там в Колоссянах написано о Христе?
1: Ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Видимое и невидимое. Престола ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано.
0: Почему вы перестали ходить по комнате?
1: Откуда вы знаете, что я перестала ходить по комнате?
0: А разве нет?
1: У меня шторы закрыты. Откуда вы узнали?
0: Оля.
1: У вас что, там скрытая камера или что?
0: Оленька.
1: Откуда вы узнали?
0: Давайте так. Сначала вы отвечаете на мой вопрос, затем я отвечаю на ваш. Хорошо? Так почему вы перестали ходить кругами по комнате?
1: Потому что я наконец увидел ответ на вопрос, который мучил меня каждое Рождество.
0: Что за вопрос?
1: Если Иисус просто человек, или там ангел. В общем, если он сотворенное существо, тогда чего мы так возимся с этим Рождеством? Зачем вообще тогда жить?
0: Оля, вы ведь по телефону доверия не просто поговорить позвонили, правда?
1: Ладно, Теперь, когда я нашла ответ на свой вопрос, я скажу, что да. Каждое Рождество я мучила себя вопросом. Если это не Господь был рожден тогда в Вифлееме, то значит, это не Господь умер за мои преступления. А значит, я никогда не получу прощения за мои грехи. И значит, после смерти я не буду на небесах. А если так, то к чему все эти подарки и гуляния? Тогда зачем вообще жить?
0: Ага.
1: Но ведь он на самом деле Господь, который пришел спасти нас. Правда?
0: Да, Наташа, это правда.
1: Наташа? Как, Наташа? Я же вам, кажется, сказала, что меня Оля зовут.
0: Наташа, загляни-ка еще раз в Библию. Евангелие от Матфея, 7 глава и 7 стих.
1: Я только вот этим утром этот отрывок читала. Даже помолилась первый раз, представляете?
0: Да, я знаю.
1: Так вот. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам.
0: Ну? Ни о чем не догадываешься?
1: Не поняла. Вы что, услышали мою молитву? Господи, неужели это происходит со мной?
0: Так что, Наташ, отмечаем Рождество или нет?
1: С днем рождения тебя, Иисус!
0: Спасибо, Наташа. Звони мне почаще.
2: С любовью в сердце. Свободное радио.

0: Оксана Зеленова, Филипп Николаи. Гимны во время чумы. Филипп Николаи родился в 1556 году, умер в 1608. Немецкий лютеранский богослов, поэт и композитор. Он родился в городе Менгерингхаузене в княжестве Вальдек в семье Дитриха Николаи Рафленбёля, который был когда-то католическим священником, но в 1543 году перешел в лютеранство и позднее стал пастором. Отец горячо желал, чтобы его сыновья, включая Филиппа, также стали священнослужителями. В Эрфуртском университете Николаи учился у Людвига Гельмбольда, который был не только профессором философии, но и известным поэтом и гимнографом. Он ввел припев в протестантские песнопения. Новые поколения протестантов постепенно утрачивали религиозный пыл основателей протестантизма и становились равнодушными к вере и ее вопросам. Лютеранские богословы и пасторы, озабоченные этим положением дел, стремились как можно точнее и яснее определить важнейшие христианские положения о спасении и освящении. Некоторые из них указывали на особую роль освящения, которое они понимали как череду постоянных прорывов к Богу, заставляющих заново почувствовать свою зависимость от Бога и свое спасение благодаря Его милости. В 1583 году Николаи был рукоположен и стал пастором в городе Хардеке. Однако вскоре в Вестфалии победила католическая контрреформация. Николаи, как лютеранин, был изгнан из города испанскими наемниками. Некоторое время молодой пастор тайно служил проповедником в нелегальной лютеранской церкви в Кёльне, который в то время был католическим городом. Николаи продолжал развиваться и как ученый-богослов. В 1594 году в Виттенберге он получил степень доктора богословия. Еще через два года Николаи стал пастором в городе Унне, Вестфалии. В 1597-98 годах в городе случилась эпидемия чумы. Николаи как пастору приходилось хоронить своих прихожан, в некоторые дни даже десятками. Неудивительно, что горожан, которым некуда было бежать, постигло глубокое уныние. И оно вступило в самую тяжелую фазу, когда эпидемия завершилась. У людей умерли многие близкие. Город опустел. Чума может вернуться в любой момент. Жизнь хрупка. Как жить? Как действовать дальше? И в этой ситуации Филипп Николаи, бескомпромиссный полемист, споривший и с католиками, и с кальвинистами, решил, что необходимо отложить конфессиональные споры и поддержать свою паству. В 1599 году во Франкфурте выходит в свет его книга молитвенных размышлений. Обычно во времена бедствий в подобных сочинениях преобладал акцент на грехах людей и необходимости покаяния. Но Николаи смещает перспективу на славу небес, блаженство, пребывание с Богом и на радость его присутствия, как бы тяжело ни было. В приложении книги были напечатаны три песнопения Николаи, два из которых сделали автора одним из самых известных немецких гимнографов. В духе западной христианской поэзии, витиеватым языком барокко, он пишет о радости в единстве Христа и христианина. «О, моя жемчужина, драгоценный венец, истинный сын Бога и Марии, высокородный царь, мое сердце называет тебя лилией, твое сладкое Евангелие, чистое молоко и мед, глубоко излей в мое сердце, о светлая яшма и светлый рубин, пламя твоей любви. Возвесели меня, чтобы я оставался живым ребром твоего тела». В песнопении ликующий весело кричит от радости. «Да будет тебе воспета слава человеческими и ангельскими языками, прекрасными арфами и кимвалами, врата из 12 жемчужин в твоем граде, мы сопричастны ангелам у твоего высокого престола. Ни одно око не видело, ни одно ухо не слыхало такой радости. Мы веселимся об этом, йо-йо!» Позднее оба этих гимна были положены на музыку Иоганном Себастьяном Бахом. В 1601 году Николаи стал старшим пастором церкви Святой Екатерины в Гамбурге, где и умер через 7 лет. В некоторых лютеранских календарях День памяти Филиппа Николаи отмечается 26 октября вместе с Днем памяти другого немецкого гимнографа Пауля Герхарда.
1: Герои веры. Музыка, слово –

0: письма Павла христианам в Галатии.
1: «Вы были призваны к свободе, братья. Смотрите только, чтобы свобода не стала предлогом для потворства плотской природе. Вы же, напротив, с любовью служите друг другу. Потому что весь закон заключен в одной единственной фразе: «Люби ближнего, как самого себя». А если будете грызть и рвать друг друга на части, смотрите, как бы вам не истребить себя. Поэтому я говорю вам, живите, как велит Дух, и тогда вы не поддадитесь вожделениям плотской природы».
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

А ваши коллеги или соседи знают о том, что вы верующий? Не можете сказать? Что-то мешает? Боитесь, что вас поднимут на смех или даже уволят? Совсем не обязательно. Иногда, узнавая об убеждениях, знакомые начинали относиться ко мне лучше. Впрочем, бывало и по-другому. В любом случае, когда вера имеет цену, она становится куда интереснее и даже крепче.

0: Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада».
1: Дарья Косинцева, автор популярного блога «Меньше ада».
0: И по сей день читатели этого блога спрашивают меня, мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой?
1: Дневник бывшей атеистки.
0: А вот так. Быть христианином сейчас стало предельно не модно, не круто, позорно и стрёмно. Я подозреваю, что это сильно облегчило мой поворот в сторону веры. Потому что только на этом фоне можно почувствовать себя по-христиански убогоньким и смиренным, без претензий на то, что принадлежишь чему-то великому, и без маниакального желания убеждать кого-то в собственной правоте. Верующие — это звучит не гордо. Я ощущаю себя человеком с ненормальной интеллектуальной ориентацией, интеллектуальным меньшинством, этакой альтернативно одаренной. Друзья могут подозревать или знать о твоей проблеме, но вслух это обсуждается редко, боятся тебя задеть. А ты втихаря лазишь по тематическим форумам, читаешь соответствующие книжки. Пофантазировав, можно даже почувствовать себя ранней христианкой. Вокруг упадочный Рим, все поклоняются разным богам и богиням, а в основном баблу. Вокруг относительность всего и вся. Коррупция, интриги, манипулирование общественным мнением со стороны императоров, разврат и падение рождаемости. Все носятся со своими тараканами, торопятся попробовать в жизни все и разочаровываются. Вокруг истерическое воодушевление и всеобщее уныние. А я в домике, то есть в уютном духовном гетто. Все логично. Блаженны нищие духом.
1: Дарья Косинцева. Дневник бывшей атеистки.
2: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: книги Евангелия от Луки.
1: После того, как Иисус сказал народу все, что хотел сказать, он пришел в Капернаум. У одного центуриона был слуга, которым он очень дорожил. Слуга заболел и был при смерти. Центурион, услышав об Иисусе, послал к нему иудейских старейшин с просьбой прийти и спасти слугу. Придя к Иисусу, они стали усердно его просить. «Этот человек заслуживает того, чтобы ты ему помог», — говорили они. «Он любит наш народ. Это он построил нам синагогу». Иисус отправился с ними. Они были уже недалеко от дома центуриона, когда тот передал ему через друзей: «Господин мой, не утруждай себя. Я не заслуживаю того, чтобы ты вступил под мой кров. Вот почему я не пошел к тебе сам. Я считаю себя недостойным. Только прикажи, и мой слуга выздоровеет. Сам я человек подчиненный, но и у меня под началом есть воины, и одному я говорю: ступай, и он идет, другому: иди сюда, и он приходит. Слуге говорю: сделай то-то, и он делает». Иисус, услышав эти слова, удивился и, повернувшись к толпе, шедшей за ним следом, сказал: «Говорю вам, даже в Израиле я не встречал такой веры». А посланцы, вернувшись в дом, нашли слугу уже здоровым.

0: Стих дня.
1: Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Послание Римлянам, 6 глава, 22 стих.
0: В эфире «Свободное радио».
2: «Свободное радио».
0: Сделано с любовью.

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в послании к Римлянам, 6 глава, 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Достаточно интересные слова, которые Павел написал к обычным людям в церкви в Риме, в которой, кстати, никогда не бывал. И в своем послании Павел достаточно много призывов адресовал к верующим в столице Римской империи. Но в стихе, который мы с вами рассматриваем сегодня, есть призыв, который актуален во все времена и для каждого человека, который пережил в своей жизни встречу со Христом. Сперва Павел пишет: «Вы освободились от греха и стали рабами Богу». И действительно, после того, как Христос пришел в нашу жизнь, многое в нашей жизни изменилось. Мы стали теми, кто освободился от греха. Ушли многие плотские пороки и зависимости. Ушли дурные привычки и греховные замашки. И самое главное, мы обрели свободу от наказания за тот грех, рабами которого мы были долгие годы. Но если внимательно читать этот стих, то мы видим, что Павел пишет, что мы не просто освободились от греха, но также и стали рабами Богу. Слово «раб», которое использует в этом стихе Павел, это греческое слово, которое имеет значение «быть рабом», «быть в порабощении», «служить».

0: исполнять обязанности раба. То есть Христос не просто освободил нас от рабства греха и наказания за этот грех, но по сути Он вновь сделал нас рабами. Но только уже не рабами плоти и не рабами греха, но рабами Богу, которые призваны исполнять Его волю. Я, наверное, скажу так, что невозможно быть свободным абсолютно. Мы все в той или иной степени являемся рабами. Конечно, в современном обществе высказывание «ты раб» режет слушающим ухо. Но в библейском смысле это истина. Потому что апостол Петр в своем втором послании, во второй главе, в 19 стихе пишет такие слова: «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». То есть каждый из нас по определению раб, только либо раб греха, либо раб Христа. Но вот когда мы становимся рабами Христа, то в Нем, во Христе, мы обретаем истинную свободу. И с одной стороны, это парадокс. Но с другой стороны, этот парадокс является освобождающей истиной. Если считать дальше слова апостола Павла, то он пишет, что теперь, когда мы являемся рабами Богу, то плод нашей жизни – это святость. Слово «святость» – это греческое слово, которое имеет значение «святость», «освящение», «очищение». И если смотреть в Священное Писание, то, с одной стороны, святость – это уже свершившийся факт, потому что во Христе мы уже святы. Но, с другой стороны, святость – это процесс нашего преобразования. Это процесс, когда мы добровольно посвящаем свою волю Богу в каждом дне нашей жизни, чтобы Он своим Святым Духом совершал в нас вот эту преображающую работу освящения. Однажды пастор Чак Смит, основатель движения церквей Часовня на Голгофе, частью которой является и наша церковь, сказал такие слова: «Христианская жизнь – это процесс возрастания. Вы не становитесь зрелыми, совершенными христианами в тот момент, когда принимаете Иисуса Христа как своего Спасителя. Это процесс преображения в Его образ, который происходит шаг за шагом, день за днем, когда мы взираем на Господа и Его славу». Другими словами, святость или освящение – это путь. И Бог хочет, чтобы каждый из нас, будучи Его рабом, шел этим путем. Потому что этот путь ведет нас в уподобление Иисусу Христу. И именно этот путь приведет нас к той вечной жизни, которая ждет нас в конце. Поэтому сегодня я призываю каждого из вас, независимо от вашего статуса, положения или служения, идти по этому пути святости, чтобы Святой Дух мог продолжать в вас свою работу в преобразовании вас в образ Иисуса Христа. Благословений всем вам! С вами был пастор церкви Часовня на Голгофе Ижевск Александр Волков.
1: Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Евангелие от Марка.
1: «И пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку:
2: «Стань на середину».
1: А им говорит:
2: «Должен ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?»
1: Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку:
2: «Протяни руку твою».
1: Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи, и Иерусалима, и Идумеи, и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делал, шли к нему в великом множестве. И сказал ученикам своим, чтобы готова была для него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили его. Ибо многих он исцелил, так что имевшие язвы бросались к нему, чтобы коснуться его. И духи нечистые, когда видели его, падали перед ним и кричали:
3: «Ты Сын Божий!»
1: Но он строго запрещал им, чтобы не делали его известным. Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему. И поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекший им имена Вуанергес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Канонита и Иуду Искариотского, который предал его».

0: Каждый человек связан с Богом по-своему. Он для Бога иной, чем все, создан по особой мерке. Бог отвечает каждому иначе, у него с каждым тайна, тайна нового имени. Английский писатель Клайв Стейплс Льюис.
1: Свободное радио.

«Свободное радио» и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке. Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя. Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики». «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: подумать.
1: А чего бы такого хотелось бы вам услышать, друзья? Может быть, ободряющего чего-то или вдохновляющего, мотивирующего. Иногда ведь вовремя услышанное со стороны слово может сыграть в нашей жизни ключевую роль. Живешь-живешь, сам вроде достаточно взрослый, многопонимающий, рефлексирующий. И тут бац, слышишь чей-то разговор и чьи-то мысли со стороны, и это становится для тебя градообразующим открытием. Я однажды, уже будучи достаточно взрослой барышней, стояла в парфюмерном магазине напротив стенда с красными помадами. Красная помада – это, я вам скажу, целая наука. Это вам не просто так. И оттенков миллион, и мыслей сопровождает красную помаду не меньше. И вот стою я напротив стенда, и в голове роем мыслей, мол, а не слишком ли? А не слишком ли вызывающе? А они подумают, что у меня истерика, какая-то она слишком красная. И тут к этому же стенду подходят две канарейки лет по 13, и одна другую говорит: «Ты знаешь, чтобы красная помада хорошо носилась, нужно на зубы нанести прозрачный блеск. Тогда ничего не смажется и отпечатков некрасивых не будет». В этот момент, друзья, я почувствовала себя мамонтом и поняла, что вот оно, горе от ума. Зачем над покупкой помады размышлять так, будто бы курсовую пишешь и гипотезу недоказуемую выдвигаешь? Вот тогда взяла первую попавшуюся помаду и почти ею, конечно же, не пользовалась, потому что она слишком красная. Но это классика. И вы, мужчины, никогда не ругайтесь на нас. Есть такие винтики в нашей голове, из-за которых нам действительно время от времени нужно что-то купить не для того, чтобы потом носить, а просто чтобы купить.
0: Вы подумали? А мы сказали. Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. По статистике, чуть ли не каждый третий ребенок растет без отца. Куда делись настоящие мужчины? Все просто. Ценности современного мира построены на принципах крупных компаний, а задача любого бизнеса – как можно чаще и больше продавать. Значит, человек, удобный для этой системы, должен жить в свое удовольствие, ни в чем себе не отказывать и постоянно менять вещи на новые. К сожалению, подобная жизненная философия распространяется сегодня и на отношения. Для мужчины сменить надоевшую жену или сбежать от трудностей в браке стало чем-то в порядке вещей, а воспитание детей вообще с трудом вписывается в концепцию жизни в свое удовольствие. Однако не нужно быть каким-то особенно одаренным, чтобы понимать, что это тупиковый путь, ведь убегая от трудностей, мы никогда не сможем стать сильнее и лучше, не сможем стать теми, кем должны стать. Синоним слова «отцовство» — это ответственность. Быть отцом значит быть мужчиной, значит принимать вызовы жизни, уметь подвинуть свои желания ради семьи, правильно расставлять приоритеты и отвечать за благополучие каждого члена семьи. Звучит страшновато? Возможно. Если вы выбрали путь семьи, придется быть готовыми к непростому путешествию, однако вместе с тем ничто не заменит той радости и внутренней полноты, которую подарит вам настоящее отцовство.
2: Свободное.

0: и, беседуя с ним, вошел в дом и нашел многих собравшихся, и сказал им:
1: «Вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником. Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня?»
0: Корнилий сказал:
2: «Четвертого дня я постился до теперешнего часа и в 9 часу молился в своем доме. И вот стал предо мною муж в светлой одежде и говорит: Корнилий, услышана молитва твоя, и милостыни твои воспомянулись пред Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе. Тотчас послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим пред Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога».
0: Петр отверз уста и сказал:
1: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа. Сей есть Господь всех».
3: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Ученые Национального американского института неврологических расстройств после долгих исследований авторитетно заявили, что религиозная вера и поведение – отличительная черта человека и не имеет эквивалента у животных. Привет, с вами Катя. И я к вам, как всегда, с интересными фактами. Да, вера в Бога, как в конце концов доказали ученые, глубоко укоренена в глубинах нашего мозга. То есть человек буквально запрограммирован на религиозный опыт, хотя может его игнорировать. Не об этом ли писал и апостол Павел, говоря, что даже у язычников закон Божий записан в сердцах. Так что прислушивайтесь к своему сердцу и не игнорируйте Божий голос, звучащий в нем. Это «Свободное радио».
1: Новая музыка на «Свободном радио».

«Свободное» всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: тайнам.
1: Крупнейшая в истории России финансовая пирамида МММ была основана Сергеем Мавроди. Как многие помнят, в начале 90-х эта частная компания предложила своим вкладчикам 1000% дивидендов, заманив в пирамиду, по разным оценкам, от 2 до 15 миллионов жителей страны. За 5 лет своей работы Мавроди получил доход свыше 1,5 миллиардов долларов. Его деятельность имела настолько серьезную огласку, что Сергей даже был избран в Государственную Думу и получил депутатскую неприкосновенность. Что, впрочем, не спасло его от ареста в 2003 году, когда пирамида наконец распалась. Кстати, ответственность за создание финансовых пирамид появилась в России только в 2016 году, а уголовное дело на Сергея Мавроди смогли возбудить лишь по признакам пособничества в незаконном предпринимательстве, а вовсе не в мошенничестве. Думаете, пирамиду строят только мошенники? Как установила комиссия Совета Федерации по расследованию обстоятельств дефолта 1998 года, непосредственной причиной принятия решений от 17 августа 1998 года стало отсутствие у правительства Российской Федерации средств, необходимых для исполнения своих долговых обязательств по государственным краткосрочным обязательствам по облигациям федерального займа, а также резкое ухудшение условий привлечения новых займов. Причиной возникновения долгового кризиса стало завышение доходности ГКО ОФЗ практически с первых же месяцев их размещения, что привело к осуществлению пирамидального принципа обслуживания государственного долга, для погашения обязательств по которому производилась эмиссия новых займов. Легковерный всякому слову доверится, осмотрительный перед каждым шагом подумает. Книга притчи Соломона, 14 глава, 15 стих.
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Начав с музыкальных экспериментов в стиле дворового рока в 2001 году, в 2003 ребята пришли к своему фирменному тяжелому звучанию. Под руководством Юрия Лаврова и Александра Доморода музыканты окончательно нашли свой образ, и в 2005 году вышел альбом «Сердце льва». И это название созвучно с названием группы, ведь со старославянского «скимен» можно перевести как «молодой лев в расцвете сил» или «лев-охотник». Я познакомился с ребятами в том же 2005 году, когда они на фестивале «Призван быть первым» получили премию как лучшая рок-группа. И я до сих пор помню свой приятный шок от их дебютного альбома, который крутился в моем CD-плеере каждый день, пока я ехал на учебу в электричке, согнувшись в три погибели, или пока толкался на входе в метро. Для того периода группа звучала очень фирмово и дерзко. Бескомпромиссные и иногда озорные тексты дополнялись мощным вокалом и жесткими гитарными рифами. А весь альбом представлял собой единый рассказ с музыкальными интерлюдиями к каждому треку. В общем, «Сердце льва» стал серьезным заявлением и полюбился многим ценителям музыки потяжелее. Вот так!

Группа просуществовала до 2013-го, выпустив несколько синглов и альбом «Поклонение в тишине». Они выступали на множестве фестивалей и участвовали в антинаркотических программах, но, к сожалению, чего-то уровня «Сердце льва», на мой взгляд, больше не получилось. Сегодня мы послушаем трек, который мы с женой периодически цитируем дома уже больше 20 лет. Это песня «Есть или нет?».

0: Достопочтенная госпожа.
1: Да.
0: Вы не поможете нам?
1: Слушаю вас, добрые люди.
2: Мы ищем младенца, которого будут величать царем иудейским.
1: А вы не здешние?
0: Мы пришли издалека.
3: Из земли, которую вы, иудеи, зовете Вавилоном.
1: Из Вавилона? А зачем вам этот младенец понадобился?
2: Мы только хотим преподнести ему дары, госпожа.
1: Вы проделали такой путь, чтобы только преподнести дары новорожденному ребенку?
3: Видите ли, он не просто ребенок.
0: Он Христос, спаситель, которого мы ожидали почти 500 лет.
1: Как, вы ожидаете Христа? Но ведь вы не иудеи.
2: Нет, но мы последователи пророка Валтасара.
1: Первый раз слышу о таком пророке. Извините, мне надо
0: идти. Одну минуту, госпожа. Валтасаром мы величаем вашего пророка Даниила.
1: Даниила?
3: Во время пленения пророк Даниил жил среди нашего народа, а мы его последователи.
1: Вы хотите сказать, что вы чтите нашего Бога?
2: Он единственный истинный Бог, госпожа.
3: Мы проделали этот долгий путь, чтобы поклониться его сыну.
1: Но откуда мне знать, что вы пришли с благими намерениями? Я слышала, что царь Ирод готов уничтожить всякого, кто, по его мнению, может посягнуть на его трон. Если он узнает, что младенца называют царем иудейским, то...
0: Госпожа, постойте!
3: Посмотрите на нас, у нас нет оружия.
2: Только дары.
1: Но почему? Почему вы ищете его здесь, в Вифлееме? Разве Даниил писал что-либо о Вифлееме?
3: Нас привела сюда звезда.
1: Звезда?
2: Да, госпожа.
1: Вы шли вслед звезде из самого Вавилона?
2: Да.
1: А как она выглядит, эта звезда?
0: А вы посмотрите сами, госпожа. Она прямо над вашей головой.
1: Звезда! Какая яркая звезда, посмотрите! Так что же за дары вы принесли младенцу?
0: Мы принесли ему три дара. Золото, как царю.
2: Ладан, как священнику.
3: И
1: что?
3: Вам лучше этого не знать, госпожа.
1: Говорите, я хочу знать. Какой третий дар вы принесли?
3: Третий дар Смирна.
1: Что? Смирна? Я не причиним ему вреда. Я знаю, что Смирна используется для бальзамирования тела при погребении. Зачем? Зачем вы принесли Смирну младенцу? Что вам нужно?
2: Выслушайте же нас.
1: Признавайтесь, Ирод вас послал.
0: Нет, нет, госпожа.
3: Мы принесли Смирну, госпожа, в знак того, что Христос своей жизнью заплатит за грехи мира.
1: Что? Нет, нет, нет, я не хочу потерять моего мальчика, нет.
0: Так значит, вы и есть... Мать Христа Спасителя.
2: Госпожа, согласно пророчеству Валтасара, Христос будет предан смерти только через 33 года.
1: Через 33 года?

0: подходит ему.
1: Ведь на вашем языке оно означает...

0: Классики о вере.
1: Николай Александрович Бердяев, русский философ. Совесть есть та глубина человеческой природы, на которой она соприкасается с Богом, где она получает весть от Бога и слышит голос Божий.

0: конечно, Гарик, но если ты не сможешь доказать на все 100%, что Бог существует, я в него не поверю.
1: Доказать на все 100, говоришь?
0: Угу. Иначе просто не поверю.
1: Но, Петрович, ты посуди сам, любое наше решение в той или иной степени требует веры.
2: Как это?
1: Скажем, вот ты сел в мою машину.
2: Ну?
1: Стал быть, поверил мне?
0: Тут ты сказал, сел в машину. Какая же тут вера?
1: Как это какая? Ну, откуда ты знаешь, что я в целости и сохранности довезу тебя до работы?
0: Ну как? Ты же меня уже 4 года на работу подвозишь. И все всегда было путем.
1: Вот видишь, ты взвесил факты и решил, что сесть в твою машину не опасно для жизни.
0: Ну?
1: Но ведь ты не можешь знать на все 100, довезу ли я тебя до работы сегодня.
3: Ты чего? Сбавь скорость! Ты чего? Жми на тормоза!
1: Не буду, если не докажешь на все 100, что тормоза сработают.
3: Да сработают, они сработают, жми же!
1: Зачем? Вдруг они сработают?
3: Да срабатывали же всегда, жми!
1: Докажи на все 100.
3: Да не могу я доказать, жми!
1: Ты смотри, в самом деле сработали.
3: Естественно, они сработали, кретин!
1: Петрович, оглянись вокруг. Свидетельство в пользу того, что Бог есть, уж никак не слабее свидетельство о том, что тормоза сработают. Петрович, ты куда? Мы еще не доехали. Петрович, да ладно тебе!
4: Все несбыточно и...

0: Зинаида Миркина. «Даже тот, кто был неизмеримо сильнее каждого из нас, воскликнул на кресте: „Зачем ты оставил меня?“ И нас оставил, бросил нас на дикого зверя, который разгулялся по земле, вышел на вольную волю и рвет на части живое мясо, а нам это каждый день показывают по телевизору. И вот, наконец, этот кровожадный зверь ворвался и в саму столицу. Обуздали? Он еще живехонек, только притаился. Одна хорватская писательница сказала недавно моему знакомому: «То, что делается у нас, будет и у вас. Мужчинам нравится убивать». Фраза потрясла меня. Может, в этом и есть корень всех ужасов? Нравится убивать. Дух зверства, запах крови, хаос и бессмыслица. Вот что окружает нас.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

окутаны сердца, и греха полна земля. Суета людей всех увлекла. Вместо Божьей истины стал обман преобладать.

надежды никакой, а свобода стала лишь мечтой. Чтоб спасти мир от грехов, недостойных никого, ведь принять смерть может только

0: 100 нескучных историй. Прекрасная статуя. Некий скульптор изваял прекрасную статую Христа. Он был весьма доволен проделанной работой. Однако один из его знакомых, долго разглядывая статую, сказал: «Вы, безусловно, мастер своего дела, и все, что вы делали до сих пор, было шедеврально. Но на сей раз я глубоко разочарован. Вы уж меня простите, но разве вы сами не видите, что статуя не удалась? Неестественная поза Христа, несуразная фигура, явное нарушение пропорций». «Что ж, спасибо, друг мой, за искренность. Но послушайте, все дело в том, что вы не видите скульптуру так, как вижу ее я. Взгляните-ка, вот тут у подножия статуи есть специальная площадка, где можно встать на колени. И когда вы оттуда будете смотреть на статую, вы все увидите в правильной пропорциональности». Послушавшись мастера, человек подошел к подножию статуи и опустился на колени. Посмотрев на образ Христа снизу вверх, он был изумлен. Ему открылось совершенно иное зрелище, прекрасное и величественное. И он не мог уже налюбоваться великолепным изваянием Иисуса Христа, так и оставаясь долгое время на коленях. У некоторых людей вызывает неприязнь или даже отвращение все то, что связано с Богом. Они критикуют Библию, смеются над верующими. Им кажется несуразным христианство. Дело же в том, что они просто не увидели Бога во всей его красоте. А Бога на расстоянии познать невозможно. Ведь пока мы не подойдем к Нему поближе, пока не склонимся пред Ним в покаянии, наши грехи, наша гордость не позволят увидеть всю истину о Боге, не дадут прочувствовать всю Его великую любовь к нам, всю мудрость Его учения. Бог так благ и прекрасен. И каждый, кто обратится к Нему с покаянием, убедится в этом на собственном опыте. Приблизьтесь к Богу, и Бог приблизится к вам. Библия, Новый Завет, послание апостола Иакова.
1: Друзья, привет! Вы наверняка заметили, что свободное радио – это не бизнес и не корпорация. Это просто люди, которые верят, что слово может изменить мир. Наверное, это напоминает маяк. Мы просто несем свет, который разрушает тьму. Каждый день. Но даже маяку нужно топливо. А это зависит только от вас. Поэтому я призываю вас. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто поможет свету гореть дальше.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

0: Лиза Лукашина. Я рисую на маске из снега глаза, на бесчувственной коже осколки. Их не выразит больше ни страсть, ни слеза, в бриллиантовом мире лишь волки. За границей оставленных троп и путей грезит верность на крыльях из шелка. Если больно, молчи, если ждешь, не жалей. Я молю, не ищи образ волка.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Саша, я с города Тамбова.
1: Зачем нужно верить в Бога?
2: Вера – это мои отношения с Богом, мое общение с Ним, мое доверие Ему, и Ему, и Его Слову. И когда я свою жизнь полностью доверяю Ему и живу так, как хочет того Он.
1: Как вера помогает тебе в жизни?
2: У меня есть надежда на то, что в моей жизни будет все хорошо, потому что так обещает Господь. Поэтому я в это верю, я надеюсь. Это отражается на моей любви к ближним. Ну, таким образом, вот я вижу в себе изменения, которые он производит. Вот так вот вера проявляется в моей жизни, что я становлюсь лучше, появляется желание других делать лучшими, и появляется надежда.
1: Твой любимый библейский стих.
2: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился».
1: Церковь – это свобода или ограничение?
2: Для меня церковь – это и не свобода, и не ограничение. Для меня церковь – это семья, где я могу испытывать удовольствие, наслаждение, свободу. Но одновременно в церкви я тружусь для того, чтобы помогать другим. Поэтому это и не свобода, и не ограничение.
3: Свободное радио.

0: Стих дня.
1: Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Послание Римлянам, 6 глава, 22 стих.
2: В эфире «Свободное радио».
3: «Свободное радио».
2: Сделано для тебя –

0: Библейские чтения.
1: Мир всем слушателям Свободного радио. Сегодня мы с вами прочитаем слова апостола Павла, которые записаны в послании к Римлянам, 6 глава, 22 стих. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Достаточно интересные слова, которые Павел написал к обычным людям в церкви в Риме, в которой, кстати, никогда не бывал. И в своем послании Павел достаточно много призывов адресовал к верующим в столице Римской империи. Но в стихе, который мы с вами рассматриваем сегодня, есть призыв, который актуален во все времена и для каждого человека, который пережил в своей жизни встречу со Христом. Сперва Павел пишет: «Вы освободились от греха и стали рабами Богу». И действительно, после того, как Христос пришел в нашу жизнь, многое в нашей жизни изменилось. Мы стали теми, кто освободился от греха. Ушли многие плоские пороки и зависимости. Ушли дурные привычки и греховные замашки. И самое главное, мы обрели свободу от наказания за тот грех, рабами которого мы были долгие годы. Но если внимательно читать этот стих, то мы видим, что Павел пишет, что мы не просто освободились от греха, но также и стали рабами Богу. Слово «раб», которое использует в этом стихе Павел, это греческое слово, которое имеет значение «быть рабом», «быть в порабощении», «служить», «исполнять обязанности раба». То есть Христос не просто освободил нас от рабства греха и наказания за этот грех, но по сути Он вновь сделал нас рабами. Но только уже не рабами плоти и не рабами греха, но рабами Богу, которые призваны исполнять Его волю. Я, наверное, скажу так, что невозможно быть свободным абсолютно. Мы все в той или иной степени являемся рабами. Конечно, в современном обществе высказывание «ты раб» режет слушающим ухо. Но в библейском смысле это истина. Потому что апостол Петр в своем втором послании, во второй главе, в 19 стихе, пишет такие слова: «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». То есть каждый из нас по определению раб, только либо раб греха, либо раб Христа. Но вот когда мы становимся рабами Христа, то в Нем, во Христе, мы обретаем истинную свободу. И с одной стороны, это парадокс. Но с другой стороны, этот парадокс является освобождающей истиной. Если считать дальше слова апостола Павла, то он пишет, что теперь, когда мы являемся рабами Богу, то плод нашей жизни – это святость. Слово «святость» – это греческое слово, которое имеет значение «святость», «освящение», «очищение». И если смотреть в Священное Писание, то, с одной стороны, святость – это уже свершившийся факт, потому что во Христе мы уже святые. Но, с другой стороны, святость – это процесс нашего преобразования. Это процесс, когда мы добровольно посвящаем свою волю Богу в каждом дне нашей жизни, чтобы Он своим Святым Духом совершал в нас вот эту преображающую работу освящения. Однажды пастор Чак Смит, основатель движения церквей Часовня на Голгофе, частью которой является и наша церковь, сказал такие слова: «Христианская жизнь – это процесс возрастания. Вы не становитесь зрелыми, совершенными христианами в тот момент, когда принимаете Иисуса Христа как своего Спасителя. Это процесс преображения в Его образ, который происходит шаг за шагом, день за днем, когда мы взираем на Господа и Его славу». Другими словами, святость или освящение – это путь. И Бог хочет, чтобы каждый из нас, будучи Его рабом, шел этим путем. Потому что этот путь ведет нас в уподобление Иисусу Христу. И именно этот путь приведет нас к той вечной жизни, которая ждет нас в конце. Поэтому сегодня я призываю каждого из вас, независимо от вашего статуса, положения или служения, идти по этому пути святости, чтобы Святой Дух мог продолжать в вас свою работу, в преобразовании вас в образ Иисуса Христа. Благословений всем вам! С вами был пастор церкви Часовня на Голгофе Ижевск Александр Волков.
0: Свободное радио.

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Хорошими родителями в наши дни быть нелегко. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Пару лет назад я попросил около 1000 мам и пап ответить, что больше всего вызывало их досаду при воспитании детей. И услышал множество ужасных историй о липких телефонных трубках, мокрых стульчиках и об узлах на шнурках. Одна мама никак не могла взять в толк, почему ее малыша тошнит где угодно, но только не в туалете. Видимо, исключение из правила нарушило бы какой-то неписанный закон Вселенной. Во время опроса родители не просто потешались над своими невзгодами, они склонны были винить себя, утверждая, что пребывают в смятении, теряют уверенность в себе и у них опускаются руки. Как печально то, что эта освещенная веками ответственность за своих детей может казаться такой обременительной и даже вызывать чувство вины. В действительности же в большинстве случаев подобное самобичевание не имеет под собой никаких оснований. Миллионы родителей проявляют феноменальную ответственность в воспитании своих детей. Пришло время похлопать их по плечу и поблагодарить за преданность и самоотверженность. Не за горами тот день и час, когда все бессонные ночи, тревоги, вся суета вокруг взрослеющего ребенка минуют, и родители с радостью вкусят плоды трудов своих. Наберитесь терпения. Вы не успеете оглянуться, как ваши дети подрастут. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: «Не суди книгу по обложке» – есть такая поговорка. Но как же часто мы поступаем совершенно наоборот. Мы очень быстро выносим вердикт человеку, взглянув на него, и поступаем соответственно. В том числе в церкви, что самое обидное. Фасад может быть очень привлекательным, но и наоборот. Давайте не лениться и узнавать друг друга по-настоящему. Часто внешние проявления – это свидетельство внутренней боли, которую можно вылечить лишь прикосновением Бога. Ну а Он действует в этом мире через свой народ, свое тело, то есть нас с вами. Будем любить друг друга не только на словах, но и на деле. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.
1: В любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: книге «Евангелие от Иоанна».
1: Затем Иисус стал говорить тем людям, которые в Него поверили. «Если вы останетесь верны Моим словам, тогда вы воистину Мои ученики и узнаете истину, и истина вас освободит». «Мы потомки Авраама и никогда ничьими рабами не были», — возразили они. «Что ты имеешь в виду, говоря, станете свободными?» Иисус им ответил: «Говорю вам истинную правду. Всякий, кто совершает грех, раб греха. Раб не всегда будет жить в семье, а сын в ней живет всегда. Лишь тогда вы действительно будете свободны, когда свободу даст вам сын».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Вмятина на бампере может угнетать нас куда больше, чем грубое слово, которым мы ранили близкого. Между тем, железо неминуемо заржавеет и уедет на свалку, а отношения — это то, что мы унесем с собой в вечность. Что-то не так с нашими приоритетами. Меняя драгоценное время для укрепления отношений на сиюминутное удовольствие или сомнительную выгоду, мы поступаем глупо. Мы попросту вкладываем в банк, о скором банкротстве которого уже прочитали в утреннем выпуске новостей. Мы нужны друг другу, чтобы любить, быть благословением, трудиться над своим характером и отдыхать от этих трудов. Настоящее христианство невозможно без постоянного строительства отношений, независимо от того, светит солнышко и дует ласковый ветерок, или из тучи летят огромные градины и грохочет гром. Поэтому стоит отложить то, что мешает ходу строительства. Прикусить язык и не сказать грубое слово. Сдержать остроумный комментарий, выключить приставку или сериал, отложить смартфон. Оцените свои приоритеты. Берегите то, что действительно важно, и выбрасывайте мусор.

0: Господь никогда не сокрушит душу в смирении, склонившуюся у его ног. Он наклонится и скажет: «Встань, чадо, встань, я прощаю тебя, иди и впредь не греши. Любовью вечной я возлюбил тебя». Чарльз Спержен.
1: Наш сайт свободная.медиа. Свободная.медиа.

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: Несколько человек принесли к нему на циновке парализованного. Иисус, увидев их веру, сказал парализованному: «Смелей, сынок, прощены тебе грехи». Тогда учителя закона подумали про себя: «Этот человек кощунствует». Иисус, зная их мысли, спросил: «Отчего у вас в сердце такие дурные мысли? Что легче, сказать «прощены тебе грехи» или сказать «встань и иди»? Сейчас вы узнаете, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Встань, возьми свою циновку и ступай домой». Обратился он к парализованному. И тот, встав, пошел домой. Народ, увидев это, ужаснулся и стал славить Бога, давшего такую власть людям.

Твои крылья никогда не узнают ветер. И эта шелковая нить, та, что тобой соткана, может быть самой крепкой клеткой на свете. Можно поверить голосу, который внутри так убедительно твердит, что ты не взлетишь. Можно разбиться лишь

0: Да возьмите же вы трубку, наконец! Ну сколько можно ждать?
1: Мы хотим, чтобы наши требования выполнялись немедленно.
0: Вы что, не можете побыстрее все выбрать? Вы же не одни спешите.
1: Мы хотим получать все прямо сейчас.
2: Гарик, ты опоздал на 5 минут. Я в следующий раз вообще не буду тебя ждать.
1: Мы разучились терпеливо ожидать.
3: Сейчас хочу ответ. Ну ответь мне, пожалуйста, Господь. Ну прямо сейчас ответь.
1: А между тем, плод Святого Духа, долготерпение, необходим нам, чтобы получить обещанное Богом.
4: Жизнь в каждой ноте. Свободное радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни Music. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Мы очень устали от страха перед будущим. Это ожидание выматывает и лишает всяких сил. Но в Библии сказано, что надеющиеся на Господа потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Нам нужно собраться с силами, потому что идти еще далеко. Но Бог в курсе того, что происходит, плачет и переживает с нами. Но Его воля свершится, как бы тягостно и страшно не было. Помните об этом.

пятницу на Свободном радио. Особенное утро. Неординарные темы, интересные гости, подарки самым активным слушателям. Не пропустите новый день с Катей и Инной. Каждую пятницу в 10:00.

Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь.

0: притчи Соломона.
1: Кто может сказать: «Я очистил сердце, я чист и безгрешен»?

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Наблюдение за жизнью материалиста. Следующий отрывок о материализме. Кому, как не Соломону, поучать об этом? Никто из пророков Библии не занимался накопительством так упорно, как он. Никто из них не был так богат, подпадая под определение мультимиллиардера. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, не будет доволен доходом. И это суета. Умножается имущество, умножаются и потребляющие его. И какая польза для владеющего им? Разве только смотреть своими глазами? Сладок сон трудящегося. Мало ли, много ли он съест? Но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким и отходит, каким пришел. И ничего не возьмет от труда своего, что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкое зло. Каким пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел в потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. 5:9-16. Во-первых, любить деньги и иметь деньги – не одно и то же. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. И кто любит богатство, не будет доволен доходом. И это суета. 5:9. В отношении финансов все делится на две категории – рабы денег и господа денег. Рабы денег – это те, кто их любит. Люди с материалистическим подходом к жизни, главный девиз которых – «мне не хватает». Они думают, что существует такое понятие, как «достаточно», и что однажды достигнут материального удовлетворения, заработав желаемую сумму. Это не больше, чем самообман, мотивирующий их к участию в гонке за ветром. Деньги не могут удовлетворять, а вернее, любовь к ним. Это безответная любовь. Недовольство – обыкновенное свойство похоти. Она обещает удовлетворение, но в реальности чем больше получаешь, тем больше хочется. В том-то и суета, что это очередная любовь, которая не насыщает. Посвящающий себя чему угодно, кроме Бога, будет жить в состоянии постоянного разочарования. Идолы всегда подводят, причем подводят подло. Когда вы полагаете в них свою надежду на счастье, то познаете не счастье, а скорби. Любовь к деньгам очень естественна. На них можно купить все, что только есть, даже чью-то любовь. Почти все имеет цену. Плоть постоянно шепчет, что для обретения радости, счастья нужно что-то получить. Ключевое слово – «получить». Кажется, что настоящее удовлетворение кроется в обладании чем-то или кем-то, что только так и можно достигнуть счастья. Большинство материалистов верят в день X. Это такой день, когда моя жизнь будет представлять из себя то, что я себе нафантазировал, а именно, я буду жить в географической точке моей мечты, в доме, построенном по моему заказу, обставленном согласно моим вкусам, обладать состоянием, позволяющим заниматься только любимыми делами, быть окруженными только теми, кого я люблю, побывать во всех странах, где я хочу. Считается, что именно в тот мифический день я смогу испытать наивысший восторг, который наконец-то успокоит мою метущуюся душу и позволит ей пребывать вечно в радостном состоянии. А для того, чтобы этот день X настал, мне нужны деньги. Что ни говоря, получается, что счастье напрямую зависит от количества денег. От того к ним так стремится обыватель, напыщенно твердя при этом: «не в деньгах счастье». Кстати, наиболее удачливым удалось заработать достаточно, чтобы осуществить все свои изначальные мечты. Проблема, однако, в том, что они даже не заметили, как достигли и миновали ту материальную планку, за которой, по их расчетам, должно было начаться душевное спокойствие. Сомневаюсь, что кто-то из них сел однажды и сказал: «Ну вот, у меня есть все, чего я хотел. Все мои желания исполнились. Я заработал столько, сколько хотел. Теперь, внимание, я начинаю наслаждаться жизнью, ибо все условия для этого созданы». В действительности никто из них даже не заметил, как и когда установил себе новые ориентиры. Новые расчетные точки, сулящие удовлетворение. Для любящего богатства никакого ожидаемого насыщения и успокоения быть не может. Вместо этого человек попадает в замкнутый круг, в колесо, в котором носится, как доисторическая белка. Он зарабатывает и покупает, зарабатывает и покупает, зарабатывает и покупает все, что может себе позволить. И на каждую покупку он возлагает нелегкую задачу – принести с собой хорошее настроение. «Дай мне счастье, дай мне радость, заткни эту дыру в моей душе», – имеет он в виду, расплачиваясь на кассе. И на короткое время это происходит. Новая машина за бешеные деньги сначала всегда радует. Потом на рынке появляется другая, еще более красивая, мощная, удобная, престижная. Тогда своя, уже приевшаяся окончательно, теряет привлекательность и перестает удовлетворять. Приходит хорошо знакомое чувство недовольства. И снова в ход идут спасительные деньги, чтобы купить на них мимолетную дозу псевдорадости. Когда душевный мир привязывается к количеству денег, то о нем можно позабыть. Цель недостижима. Любовь к деньгам не насыщает, а лишь порабощает. Безумная гонка за ветром продолжается.

0: Уютный вечер на свободном радио.
1: Привет, спасибо, что пришел. Дела нормально, лечат, кормят, поют. Чувствую себя хорошо. Почти ничего не беспокоит. Почти ничего не болит. А вот режим пока еще постельный. Сосед спокойный по ночам не храпит. Домой отпустит где-то через неделю. А помнишь, как давным-давно в метро ты мне сказал, гляди, здесь что-то происходит. И я решил, что это просто треп. Но вот теперь, мне кажется, доходит. Когда я посмотрел на этот мир через стекло больничных коридоров, я понял, что незримый командир вонзает в нас наточенные шпоры.

развешаны винтовки, и в воздухе звенит приказ бежать. И мы бежим быстрее и быстрее, как будто бы боимся опоздать на розыгрыш прощальной лотереи. Ты помнишь, я ведь был одним из тех, кто так хотел везде прорваться первым и выкрасть из жизни свой успех. Но только вот не выдержали нервы, и оказавшись там, где я теперь, где по ночам лишь выкрики и стоны, я понял, для меня открылась дверь, чтобы покинуть парк аттракционов.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Евангелие от Иоанна.
1: «И проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него:
2: Равви, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?»
1: Иисус отвечал:
3: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру».
1: Сказав это, он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему:
3: «Пойди, умойся в купальне Силаам»,
1: что значит «посланный». Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи, видевшие прежде, что он был слеп, говорили:
4: «Не тот ли это, который сидел и просил милостыни?»
1: Иные говорили:
5: «Это он».
1: А иные:
4: «Похож на него».
1: Он же говорил:
5: «Это я».
1: Тогда спрашивали у него:
4: «Как открылись у тебя глаза?»
1: Он сказал в ответ:
5: «Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силаам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел».
1: Тогда сказали ему:
4: «Где он?»
1: Он отвечал:
5: «Не знаю».
0: Уютный вечер на свободном радио.

частью служения Христианского радио. Поддержи «Свободное». Наш сайт «свободное.медиа».

0: признак дружбы. Я провел детство в Гане. Мне нравилось ходить с папой по многолюдным местам, держась за его сильную руку. Он был мне и отцом, и другом, так как в моей культуре держаться за руки – признак настоящей дружбы. Во время таких прогулок мы разговаривали на многие темы. Когда мне было одиноко, я шел к отцу. Как я ценил эту дружбу! Господь Иисус назвал своих последователей «друзьями» и назвал отличительные признаки дружбы с Ним. «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас», — сказал Он. Он отдал за них свою жизнь. Он раскрыл пред ними тайны Небесного Царства. Он научил их всему, что передал Ему Бог. И Он дал им возможность участвовать в Своем служении. Господь — наш спутник по жизни, идет рядом с нами. Он знает наши желания и боль сердца. Когда нам одиноко или тяжело, наш друг Иисус всегда рядом. Наша связь со Христом становится еще крепче, когда мы любим друг друга и исполняем Его заповеди. Если мы будем повиноваться Его заповедям, то принесем плод, который будет пребывать вечно. Проходя по многолюдным дорогам и опасным перекресткам нашего беспокойного мира, мы можем положиться на присутствие Господа. Это отличительный признак Его дружбы. Небесный Отец, наши друзья могут подвести нас, а мы их. Но Ты всегда верен. Ты обещал быть с нами до скончания века. Помоги нам проявлять свою благодарность в верном служении Тебе.
1: Уютный вечер на свободном радио.

листья падают вниз, ветер времени неумолим. Разве что-то здесь было по-настоящему моим? Небо над головой, под ногами земля. Ни друзей, ни врагов, только учителя. И я прошу, помоги видеть в каждом чистую душу. Маленьким перышком в крыле белой птицы, крохотной капли в океане раствори.

нарочно звон сотен золотых колокольчиков. Она говорит: пойдем со мной. Протягивает руки и шепчет: добро пожаловать домой. Я закрываю глаза, и водопады небес

мой когда-то роль. Вот я нищий на паперти, вот я король, вот я монах, бредущий в тумане по дороге. А вот пьяный бездомный, оскорбляющий Бога, одинокая женщина, воин, исполненный силой, сорванный цветок.

Она говорит: ты был ими всеми когда-то, и как выброшенная на берег морская звезда, пытался устроиться на берегу, но тебе нужна вода. Ласково кладет руки на плечи: возвращайся, еще не время, до встречи. И вот я снова просыпаюсь здесь, по эту сторону реальности, и вижу все как есть. Листья падают вниз,

0: Зачем быть добрым, если это чаще всего почитают за слабость? Зачем обходиться с людьми мягко, если из-за этого тебя будут регулярно смешивать с грязью? Какой смысл быть верным, если этого просто не замечают и не ценят? Кажется, что все старания тщетны, а то и вовсе делают твою жизнь хуже. Кому они нужны? Но на самом деле у Бога ничего не забыто. Он все видит и радуется нашим успехам. Не важно, что считают люди, важно, что думает об этом Господь.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.

0: Письма Павла христианам в Риме.
1: Кем движет дух Бога, те сыны Бога. Дух, которого вы получили, это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в страхе. Нет, вы получили Духа, который сделал вас сынами Бога. Это Он побуждает вас взывать «Абба, Отец». Он сам вместе с нашим Духом свидетельствует о том, что мы — дети Бога. А если дети, то наследники. Наследники Бога, сонаследники Христу. Потому что если мы разделили Его страдания, то разделим Его славу.
2: Новая музыка на свободном радио.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

Вы слушаете «Свободное радио». Right here.

0: Петр Мамонов. Не хочу ничем гордиться. Ни своей ролью в фильме «Остров», ни стихами своими, ни песнями. Хочу с краю глядеть на все это. Мое чудо каждый день. У меня каждый день небо разное. А один день не похож на другой. Счастье, что стал это замечать. Я очень много пропустил, мне очень жаль. Я об этом плачу, внутренне, конечно. Могло быть все чище и лучше.
1: Свободное радио. В каждом звуке дыхание жизни.
2: Привет, друзья!
3: Мы группа Not an Idol. Вы слушаете «Свободное радио».

Начав с музыкальных экспериментов в стиле дворового рока в 2001 году, в 2003 ребята пришли к своему фирменному тяжелому звучанию. Под руководством Юрия Лаврова и Александра Доморода музыканты окончательно нашли свой образ, и в 2005 году вышел альбом «Сердце льва». И это название созвучно с названием группы, ведь со старославянского «скимен» можно перевести как «молодой лев в расцвете сил» или «лев-охотник». Атака на разум, атака на тело, он хочет забрать себя, и в этом все дело. Я познакомился с ребятами в том же 2005 году, когда они на фестивале «Призван быть первым» получили премию как «лучшая рок-группа». И я до сих пор помню свой приятный шок от их дебютного альбома, который крутился в моем CD-плеере каждый день, пока я ехал на учебу в электричке, согнувшись в три погибели, или пока толкался на входе в метро. Для того периода группа звучала очень фирмово и дерзко. Бескомпромиссные и иногда озорные тексты дополнялись мощным вокалом и жесткими гитарными рифами. А весь альбом представлял собой единый рассказ с музыкальными интерлюдиями к каждому треку. В общем, «Сердце льва» стал серьезным заявлением и полюбился многим ценителям музыки потяжелее.

Группа просуществовала до 2013-го, выпустив несколько синглов и альбом «Поклонение в тишине». Они выступали на множестве фестивалей и участвовали в антинаркотических программах, но, к сожалению, чего-то уровня «Сердце льва», на мой взгляд, больше не получилось. Сегодня мы послушаем трек, который мы с женой периодически цитируем дома уже больше 20 лет. Это песня «Есть или нет?».

0: Наталья Мелешко. А ты ждешь. Я приду на рассвете, преклоню пред тобою колени. Ты меня в ожидании встретив, вновь накроешь невидимой сенью. И весь день под защитой твоею, о тебе всякий раз забывая, о земном бесконечно радея, в этом мире я снова блуждаю. А вокруг суета суетою погоняет, как в бешеных гонках. Не угнаться за лживой тщетою на путях этих жизненных ломких. Вот и день пролетел, словно птица. В небе звезды хоралы запели. Засыпая, пытаюсь молиться, обессилев, склоняя колени. А ты ждешь терпеливо моего посвящения в жизни, чтоб свободно, разумно, ревниво я пошла за тобою, Всевышний. Вот опять говоришь, ободряя: «О, мое драгоценное чадо, за тебя на кресте умирал я и навечно быть вместе желаю. Только надо тебе, только надо жить, лишь волю мою исполняя».
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды и зло.
0: «Размер неба».

0: RBC Music. Слово жизни мьюзик. Russia Worship Band.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область. Химки. Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Июль жара.

0: Доброе утро. Меня зовут Савл. Многим я известен как Савл из Тарса. Я римский гражданин. По своим убеждениям принадлежу к партии фарисеев. Мы созвали эту пресс-конференцию, чтобы заявить о том, что накануне была совершена первая и, надеюсь, не последняя публичная казнь одного из последователей самозванца, известного под именем Иисус из Назарета. Ваши вопросы.
1: А, господин Савл, назовите имя человека, которого вы вчера казнили.
0: Его звали Стефан.
1: Стефан?
0: Да, Стефан.
2: Довольно странно. Вот у меня в руках список всех апостолов Иисуса, и знаете, среди них нет Стефана. Скажите, а какое отношение этот человек имел к Иисусу?
0: Согласно моим источникам, у апостолов не хватало времени управляться со всеми обязанностями. Но они поручили Стефану, Филиппу, ну и, короче говоря, еще нескольким последователям Иисуса заботиться о раздаче пищи народу.
1: Уже не хватало времени? Это что, результат стремительного роста церкви?
0: Бред. Нет никакого стремительного роста.
2: По моим данным, только в Иерусалиме на данный момент находится около 50 тысяч последователей Иисуса.
3: Да-да, у меня примерно такие же цифры.
0: Ну что ж, господа, можете считать теперь их на одного меньше.
1: Господин Савл, по какому обвинению Стефан был казнен?
0: Обвинению в богохульстве. Еще есть вопрос?
2: Какие именно слова Стефана были восприняты вами как богохульство? Процитируйте, если не трудно.
0: В данный момент я затрудняюсь. Сейчас...
1: Согласно закону, Стефан должен был быть обвинен по меньшей мере двумя авторитетными иудеями. Могли бы вы предоставить нам их имена?
0: Их имена? Ну, боюсь, что я не готов сейчас сделать это.
2: Господин Савл, как мне кажется, вы не совсем в курсе дел, что, впрочем, неудивительно, ведь вы не местный. Скажите, почему именно вас назначили провести эту пресс-конференцию?
0: Дело в том, что... Понимаете, я курирую эту работу по всей стране. Первосвященниками и старейшинами нашего государства мне поручено арестовывать и приводить в Иерусалим всех, кто называет себя последователями Иисуса из Назарета.
2: По-моему, тут что-то нечисто.
1: По-моему, тоже.
0: Что нечисто? Мы действуем строго по закону.
3: Ну, погодите, а разве согласно римскому закону иудеи имеют право самовольно кого-либо казнить?
0: Кто это тут такой умный? Где вы слышали эту чушь?
3: От ваших же первосвященников и старейшин и слышал. Они-то как раз и упирали на это, когда просили римскую власть казнить Иисуса.
0: Господа, господа, вы меня удивляете. Это разные вещи. Вы же вчера родились, в самом деле. Старейшины наши, они просто схитрили немного, понимаете? Ну и чтобы не было там никаких там претензий, они казнили Иисуса не своими руками, а предоставили это дело римлянам. Этим головорезам все равно, кого казнить и за что.
2: По-моему, тут все равно что-то нечисто.
1: И по-моему тоже.
0: Да что тут нечистого? Да что нечисто?
1: Судите сами. Имена обвинителя Стефана вы нам не можете дать. Какое конкретно богохульство сказал Стефан, вы не помните. Это что, очередной произвол, вроде того, что вы устроили, когда засудили Иисуса?
2: Во-во, правильно сказал.
0: Да говорю вам, что этот человек осужден и казнен совершенно справедливо и по закону.
2: Ах, да что вы говорите, по закону?
0: Что вы кричите на меня?
2: Хорошо, тогда почему иудейские лидеры избрали именно вас? Человека, можно сказать, постороннего, непосвященного, в качестве выступающего на конференции.
0: Я думаю, что они просто... побоялись, что среди вас может оказаться какой-нибудь враждебный фанатик из той 50-тысячной толпы последователей Иисуса. А кто знает, что от них можно ожидать? Еще помидорами закидают. Ума-то палата.
2: Фанатик, значит, из 50-тысячной толпы. Насколько я помню, вы сказали, что никакого стремительного роста церкви нет и в помине не было.
0: Я что, сказал 50 тысяч? Ну, оговорился, конечно, я имел в виду 50.
2: Ну да, да, понял.
1: Господин Савл, вы сказали, что по убеждению вы фарисей.
0: Да.
1: Значит, как правоверный иудей, вы ожидаете прихода Христа.
0: Ну, допустим. И что? Вопрос-то в чем?
1: Вы считаете, что Иисус из Назарета не настоящий Христос?
0: А вот что, другое мнение.
3: И это несмотря на все чудесные исцеления, освобождения одержимых, воскрешение покойников.
0: Рассказывайте.
2: Даже несмотря на исполнившееся в нем пророчество.
1: Даже несмотря на свидетельство более 500 человек о том, что они видели Иисуса воскресшим.
0: Даже несмотря на это.
2: Так какое же доказательство вам нужно, чтобы поверить, что Иисус истинный Мессия?
0: Честно говоря, какое бы доказательство вы ни предоставили, вам не удастся меня переубедить.
2: Ой, ребят, по-моему, лучше бы он это не говорил.
1: По-моему, тоже.
0: Сострели. Хорошо. Скажем так, я сейчас отправляюсь в Дамаск. Я надеюсь, мне удастся арестовать еще пару-тройку так называемых христиан. Если этот ваш воскресший Иисус сделает так, что, ну, скажем, свет с небес озарит меня на пути моего вот этого путешествия, ослепит меня, и я упаду с моего осла, и какой-нибудь такой торжественный, мощный голос вдруг грянет: «Савл!» Ну, тогда и посмотрим. Может, и поверю я в таком случае, что он на самом деле Христос.
4: Свободное радио. Делай, что должен. И будь, что будет.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Посмотрим на причины, гарантирующие разочарование даже в самых великих профессиональных достижениях. Первая причина – смерть. Мудрый умирает наравне с глупым. 2.16. Это, в принципе, самое главное разочарование Соломона. Его человекоцентричное, эгоистичное мировоззрение продолжает показывать свои слабые стороны. Все, что он созидал, останется под солнцем дольше, чем он сам. Его дворцы будут стоять еще какое-то время, а он исчезнет. Его сады будут цвести каждую весну, но он в них уже не погуляет. Его слуги достанутся другому, а там, куда он идет, про слуг вообще можно забыть. Все материальное, приобретенное мудростью, останется на земле, а он отправится в вечный путь. Вторая причина – несправедливость, вытекающая из первой. Потому что должен оставить их человеку, который будет после него. 2.18. Рано или поздно великолепие, на создание которого ушло столько сил, достанется другому. И хотя этот другой, понятное дело, будет ему не чужим человеком, а, прошу прощения, родным сыном, все равно расставание с нажитым невыразимо мучительно. Третья причина – опять несправедливость. Унаследовавший все блага может в два счета пустить их по ветру. И кто знает, мудрый ли будет он или глупый. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился, и которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. 2.19. Сколько детишек растранжирили заработанное родителями. Причем сделали это еще при их жизни. Это несправедливо. «Как так?» – возмущается Соломон. «Я пашу, а кто-то спустит это все по глупости, и ничего не поделаешь. Я не могу застраховать свои достижения от какого-нибудь дурня». И один этот факт делает труд суетой. Потому что, по сути, это строительство замка из песка на линии прибоя. Много всевозможных затрат только для того, чтобы набежавшая волна смыла это все в океан. А смысл? Четвертая причина – все та же несправедливость. Мало того, что некто унаследует мое – раз. Мало того, что он может быть глупцом, который изничтожит все мои старания – два. Он, к тому же, получит все даром – три. Просто придет на готовенькое. Вот так, раз и унаследовал все, чему я отдал полжизни. Замечательно. Где справедливость? Потому что иной человек трудится мудро, со знанием и успехом и должен отдать все человеку, не трудившемуся в том, как бы часть его. И это суета и зло великое. 2.21. Посмотрите, как расстроен царь. Теперь это не просто суета, как обычно, а зло великое. Причем речь не только о том, чтобы отдать это после смерти, но часто такое случается при жизни. Вы, может быть, с нуля создали какой-нибудь бизнес, дело, вложили в это себя, не досыпали, не доедали, крутились, старались, расширялись, и все только для того, чтобы пришел какой-то сильный, хитрый, беспринципный и просто отобрал это, нагло, открыто и без лишних разговоров. Присвоил.
1: Свободное радио.
2: Это твой выбор.
1: Сделано для тебя.

0: доброе семя, важные истины для духовной жизни.
1: Она не оставляет меня в покое. Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Книга «Деяния апостолов», 17 глава, 30 и 31 стихи. Известный философ не упускал ни одной возможности нападать на Библию. Когда его спросили, почему он не может оставить ее в покое, он ответил: «Потому что она не оставляет в покое меня». В Библии есть история про царя, которому зачитывали слова, сказанные Богом пророку Иеремии. Это были слова предупреждения, из-за которых у царя появилось чувство тревоги. Но если бы он хотел избежать провозглашенного суда, то изменил бы свой образ жизни и покаялся. Однако он и не думал этого делать. Не дослушивая до конца, он бросал части свитка в огонь. Так покой не обрести. Иеремия переписал все слова в другой свиток, и что касается судов, возвещенных пророком, то они были исполнены. Библия действительно является словом Бога. Бога, который любит нас. Поэтому Он и предупреждает нас и призывает изменить свое отношение к Нему и свой образ жизни. Возможно, эти предупреждения не оставляют нас в покое и идут вразрез с нашими намерениями, но разве Библия не истина? Прислушайтесь к словам Бога. Он желает спасти. Стремитесь к примирению с Ним. Не заглушайте этот голос.

0: выдержка из первого письма Иоанна.
1: Любимый, не всякому духу верьте, но подвергайте духов испытанию, от Бога ли они, потому что в мир уже ушло много лжепророков. Вот как вы узнаете, что дух от Бога. Всякий дух, который признает, что Иисус Христос пришел облеченным в плоть, от Бога. А всякий дух, который не признает Иисуса, не от Бога, но от Антихриста, о котором вы слышали, что он должен прийти, и вот он уже в мире. Вы, детки, от Бога, и их победили, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире.
2: Свободное радио. В каждом звуке дыхание

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. И я, как всегда, рассказываю вам о кино. О том, что можно посмотреть вечером, чтобы это было и интересно, и полезно. Например, американский фильм 2016 года «Чудеса с небес». Режиссер Патрисия Риген. Фильм основан на реальных событиях. Неутешительные прогнозы, боль и лекарства – вот во что превратилась жизнь обычной девочки. Каждый день ее родители и знакомые молятся за нее. Надежда остается лишь на чудо. И исцеление приходит. Однако чудеса происходят часто не таким образом, как мы ожидаем. Фильм «Чудеса с небес».
1: Свободное радио.
2: Участники фестиваля «Пикник свободного радио». 29 августа. Ждем!

Ваши пожертвования помогают нести свет и надежду в каждый дом. Вместе мы делимся Словом Божьим с каждым. Поддержать Свободное Радио вы можете на свободное.медиа. Спасибо за щедрость вашего сердца.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере. 11 июня – день памяти архиепископа Луки, в миру Валентина Феликсовича Воина-Ясенецкого, ученого и духовного писателя, хирурга, автора трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктора медицинских наук и доктора богословия, лауреата Сталинской премии и епископа Русской Православной Церкви. Родился будущий архиепископ в 1877 году в Керчи и принадлежал к древнему и знатному, но обедневшему белорусскому дворянскому роду – Воина-Ясенецких. После окончания гимназии выбирал между медициной и рисованием и даже подал документы в Академию художеств, но, поколебавшись, решил предпочесть медицину как более полезную обществу. В университете он приводил в изумление студентов и профессоров своим принципиальным пренебрежением к карьере и личным интересам. Уже на втором курсе его прочили в профессора анатомии. Но после окончания университета Валентин объявил, что будет земским врачом. Занятие самое непрестижное, тяжелое и малоперспективное. Товарищи по курсу недоумевали, а владыка Лука потом признавался: «Я был обижен тем, что они меня совсем не понимают, ибо я изучал медицину с исключительной целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом и помогать бедным людям». В 1919 году, в возрасте 38 лет, умерла от туберкулеза жена Воина-Ясенецкого. Четверо детей будущего архиепископа остались без матери. А для их отца открылся новый путь. Через 2 года он принял священнический сан, а еще через 2 – монашеский постриг с именем Лука. Как вспоминала потом медсестра, работавшая с отцом Валентином, надеть рясу в то время, когда люди боялись упоминать в анкете дедушку-священника, мог либо безумец, либо человек безгранично смелый. Безумным Воина-Ясенецкий точно не был. В 1923 году, неделю спустя после того, как Воина-Ясенецкий был тайно рукоположен в епископы, его арестовали по стандартному обвинению в контрреволюционной деятельности. Это стало началом 11 лет тюрем и ссылок. Но даже в ссылке Воина-Ясенецкий продолжал работать по медицинской специальности. В 1946 году епископ был фактически реабилитирован советской властью присуждением ему Сталинской премии, а за участие в Великой Отечественной войне был награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Однажды во время дела врачей профессора вызвали на показательный суд. Руководитель ЧК Петерс, желая высмеять священника, спросил его: «Скажите, поп и профессор Ясенецкий Воина, как это вы ночью молитесь, а днем людей режете?» «Я режу людей для их спасения. А вы во имя чего режете людей, гражданин общественный обвинитель?» – парировал тот. Петерс не сдавался. «Как это вы верите в Бога, поп и профессор Ясенецкий Воина? Разве вы видели своего Бога?» «Бога я действительно не видел, гражданин общественный обвинитель, но я много оперировал на мозге и, открывая черепную коробку, никогда не видел там также и ума, и совести там тоже не находил». После этого на показательные процессы профессора старались больше не приглашать. В 1956 году архиепископ Лука полностью ослеп. Он продолжал принимать больных, молясь об их выздоровлении, и его молитвы творили чудеса. Святитель скончался в Симферополе рано утром 11 июня 1961 года. В 1995 году он был причислен к лику местно чтимых святых, а в 2000 году – к лику святых священноисповедников Русской Православной Церкви. Его память совершается 11 июня.
2: След в истории.

0: ученых, сделавших открытия, которые прямо противоречат религиозным догмам. Причем они были не просто верующими людьми, но и служили священниками. Самый известный такой человек — это Николай Коперник. Он служил каноником и прославился своей теорией гелиоцентрической системы мироздания. Католическая церковь запретила его учение и подвергла труды цензуре. Другой пример уже из 20 века. Бельгиец Жорж Леметр, получивший сан аббата и работавший во многих университетах. Он стал автором теории расширяющейся вселенной, и впоследствии его рассуждения легли в основу теории Большого взрыва.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: золотые библейские стихи.
1: Иисус сказал ей: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли ты сему?» От Иоанна, 11 глава, с 25 по 26 стих.
0: Глоток живой воды.
2: Новая музыка на свободном радио.

Друзья, всем привет! Это Андрей Стародубцев. Настоящий христианин не будет в тренде нигде и никогда. Это нам обещал сам Иисус. Мы не вписываемся. Нас в лучшем случае со снисхождением обходят стороной, а в худшем гонят или убивают. Потому что логика Царства Небес раздражает, а Евангелие призывает нас отбросить все прежнее и начать заново. Это не всем понравится. И именно поэтому мы с вами нужны друг другу. Нам нужна поддержка, ощущение, что мы не одиноки, ободрение и наставление, вдохновение и просто слова любви. И Свободное радио стоит на этом уже много лет. Поддержите нашу команду. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. С тобой в огне. Вот я вижу четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет им вреда. И вид четвертого подобен Сыну Божьему. Книга пророка Даниила, 3 глава, 92 стих. Когда друзья Даниила, Сидрах, Месах и Авденага отказались поклониться образу, который соорудил Навуходоносор, царь пришел в ярость и приказал бросить троих в раскаленную печь. Но последнее слово всегда за Богом. Находясь в печи, они остались невредимыми, огонь не тронул их. Когда царь открыл печь, он удивился, увидев не троих человек внутри, а четверых, и четвертый был подобен Сыну Божьему. В этой истории мы видим проявление постоянного присутствия Иисуса Христа, который хранит своих людей даже в самые темные часы их жизни и во время самых жестоких испытаний. Нам бы хотелось, чтобы Бог просто удерживал нас всех от огня. Мы бы предпочли это, но часто Он решает не делать этого. Вместо того, чтобы избавлять нас от огня, Бог может избрать оставить нас в нем. Огонь очищает. Бог желает чистоты в своих людях, поэтому Он часто позволяет нам проводить некоторое время в печи, чтобы нечистоты, которые есть в нас, могли сгореть. Вы можете проходить через огненные испытания сегодня, но знайте, в этом огне вы не одни. Господь с вами, и когда испытание выполнит свою цель, Он избавит вас. Отец, мы благодарим Тебя за то, что мы никогда не остаемся одни, даже во время переживания самой сильной боли или в самый темный наш час. Как мы благодарны за Твое присутствие с нами посреди трудностей. Как мы благословлены, что Ты выбрал пройти через наши испытания вместе с нами. Во имя Иисуса. Аминь.
1: Это «Свободное радио».

Когда два человека не ладят между собой, самый верный способ примирить их — свести их с человеком, которого они оба любят. Именно так действует Христос. Он и есть наш мир. В общей любви к Нему люди начинают любить друг друга. Шотландский богослов Уильям Баркли.

the sunset. No clouds will gather. No storms will threaten.

0: 87-й псалом. Основание его на святых горах. Господь любит врата Сиона больше всех поселений Иакова. Славное возвещается о тебе, город Божий. Упомяну знающим меня о Раве и Вавилоне. Вот филистимляне и Тир с Кушем. Такой-то родился там. О Сионе скажут, такой-то и такой-то родился в нем, и Всевышний сам укрепил его. Господь в переписи народов напишет, такой-то родился там. Все поющие и играющие скажут, все источники мои в тебе.
1: Свободное радио. Свет всегда побеждает тьму.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.
2: Свободное радио.

0: меня.
1: Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь Бог ваш. И я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Книга Левит, 20 глава, 26 стих.
0: Свободное радио. Всегда рядом.

0: происходящего, связанного с то, что связывало их, его Бога Израилева и сам Израиль. Вопрос был в том, что он, будучи настоящим, единственным настоящим Богом, он их избрал и из всего мира сделал своим народом, своими наследниками. И само избрание, факт отделения их от других народов и был святостью. Кто избрал? Он святой. Говоря о моральном, о духовном качестве его, как Бога, отличающегося от всех представлений людей, самовольных, произвольных. Люди создают своих богов, а он настоящий Бог, он святой. И именно относительно его идет отсчет, измерение и отношение человека к Богу, отношение с Богом. Вот это в самом ядре, в самом центре этого вопроса находится. Поэтому он вот им напоминает и говорит, какими надо быть. Там много нюансов в книге Левит, связанных именно со священием, о том, кто такие священники. Вот этот вопрос рано или поздно встает. Удивительно, что спустя время у человека, даже в Израиле, в этом святом народе, представление деградировали и вывернулись наизнанку, то есть совершенно противоположное все стало. Как Исаия вот обличает своих современников. И в 65 главе этот разговор состоялся, обращение к израильскому народу. Вот он к ним протягивает руку, а люди, сходящие с ума, ведущие себя безобразно, совершенно не свято, они отвечают ему вот в 5 стихе: «Остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя». И Бог говорит дальше, что они дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день. То есть полная противоположность тому, что Бог от них ожидал. То есть это вниз головой, шиворот на выворот, наизнанку. То есть полная противоположность его понятиям святости, его определениям святости, его характеру святости. Ну и мы с вами, живя в Новом Завете, мы должны понимать, что это не то, что мы называем святостью, это не наши стереотипы, ассоциации, наше личное определение. Бог в Новом Завете говорит своей церкви, что будьте святы, ибо я свят. По той же самой причине мы должны иметь связь с Ним, правильное отношение к Нему, правильное отношение с Ним, как с нашим Богом. Мы говорим о взаимоотношениях чистоты, святости, непорочности. Только очищенной кровью Иисуса Христа мы можем даже подумать о таком и считать себя такими, и, соответственно, вести себя так, где бы мы ни были. Дома у себя, в собрании в церковном, или на работе, или на улице. И если мы Христовы, то мы до конца жизни должны быть такими. Мы в сущности такие, рожденные от Святого Духа, исполненные Святым Духом, Дух святости. Вот о чем идет речь. И чего я вам всем желаю, нам всем желаю, и молюсь о том, чтобы церковь в нашей стране была святой, непорочной, чтобы мы угождали Богу во всех сферах нашей жизни. Благословение вам.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: 100 нескучных историй. Уступите дорогу. Армада флота Соединенных Штатов была на военно-морских учениях у побережья Канады, когда по радио прозвучал следующий разговор.
1: «Пожалуйста, измените свой курс на 15 градусов к северу, чтобы избежать опасности столкновения».
2: «Нет, это мы советуем вам изменить свой курс на 15 градусов к югу, чтобы избежать опасности столкновения».
1: «Повторяем. Развернитесь на север, чтобы избежать столкновения».
2: «Настойчиво рекомендуем вам развернуться на юг, чтобы избежать столкновения».
1: «Это капитан военного судна Соединенных Штатов. Повторяю еще раз. Немедленно измените курс».
2: «А мы – канадский маяк, так что сворачивайте сами».
0: Есть вещи, с которыми нельзя спорить, против которых не стоит восставать. Иногда мы спорим с природой, например. Мы отравляем окружающую среду, пытаемся обойти законы природы, хотя их невозможно обойти. И рано или поздно такое отношение аукнется. Это неразумно, мы понимаем, в общем-то, это. Также неразумно идти против собственного организма, против своего тела, злоупотреблять алкоголем, курить и так далее, и так далее. Тело потом отвечает нам болезнями, преждевременным старением, даже смертью. Это очень и очень неразумно. Но мы все равно порой идем против собственного тела. Но самое неразумное, просто вот верх неразумия, это когда человек не покоряется всемогущему Богу и его благим, премудрым заповедям, которые он дал нам на благо, а вовсе не для того, чтобы нам навредить. Но мы игнорируем все его мудрые советы. Нам не нужна Библия, нам не нужны заповеди. Разумно ли это? Я думаю, маяк в той притче, которую мы прочитали, не сильно бы пострадал от столкновения с кораблем. А вот кораблю бы не поздоровилось. Вот так же и мы. Мы сами себе вредим, когда не покоряемся Богу, когда упрямимся. А покориться воле Божией – это вовсе не означает унизиться. Потому что воля Божия, как я уже сказал, благая для нас же. Нет ничего более естественного, чем покориться Богу, жить с Ним в мире и гармонии. Бог, Он как раз-таки вот словно маяк. Маяк, который указывает нам всем верный путь к счастью. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу. Библия, послание апостола Иакова, 4 глава.
3: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Till one angel we have become.
1: Свободное радио.

0: Деяния апостолов.
1: Когда же прошло довольно времени, иудеи согласились убить его. Но Савл узнал об этом умысле их. А они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он ученик. Варнава же, взяв его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил также и состязался с эллинистами, а они покушались убить его. Братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались.
2: Присоединяйся к общению.
3: Присоединяйся к общению.
2: Добро пожаловать в телеграм-чат Свободного радио.

0: все по клаве стучишь. Сходил бы погулять. Такая погода. Может, с девушкой наконец-то познакомишься.
1: Братан, не могу. Я как раз в интернете с такой классной девчонкой познакомился. Прикинь, весь комплект. Короче, блондинка с голубыми глазами, рост 180, 90, 60, 90, московская прописка, материальное обеспечение, child-free, с чаю, увлекс, бокс, суперкар.
0: Ну да, станет такая упакованная, знакомиться через интернет.
1: Не веришь? Вот, пожалуйста, смотри. Вот, посмотри фотки.
0: Ну, фотки можно откуда угодно скачать или на худой конец отфотошопить.
1: Да нет,
0: а вдруг на самом деле это какая-нибудь дама постбальзаковского возраста?
1: Ну да, станет тебе такая тетка про ранетки писать.
0: А может, это и не дама вовсе?
1: Ну, камон, хватит тебе прикалываться. Я, может, влюбился по-настоящему.
0: Ага, никогда в жизни не видел и влюбился.
1: А что это исключено? Такого не бывает, да?
0: Так не бывает.
1: Ну вот Бога тоже никто никогда не видел. А ты говоришь, что его надо возлюбить прежде всего остального.
0: Это совсем другое дело. Твои эмоции вызваны непроверенными обещаниями. А моя вера и любовь к Богу основаны на истине.
1: Ну, а по-моему, и твоя истина тоже не проверена.
0: Ну послушай, ты же даже не знаешь, какая эта девушка на самом деле. Какие у нее интересы, ценности, характер.
1: Как
0: ну,
1: это
0: вообще...
1: не знаю? Она вот здесь все о себе подробно пишет. И про интересы, и про ценности, и про привычки.
0: Ой, написать можно все, что угодно.
1: Где? В Библии могли все, что угодно написать. Но ты же веришь?
0: Верю. И чем дальше, тем больше вижу свидетельства того, что все написанное в Библии истинно. Чем больше ищу Бога, тем больше Он открывает себя. И мне не обязательно видеть Его. Я в Нем абсолютно уверен. А ты в своей пассе.
1: А вот назначу я сейчас свидание. И увидим. Еще завидовать не будешь.
0: Ну, как прошло свидание?
1: Ну, так.
0: А что так?
1: Ну, во-первых, она не совсем 180 и совсем не 90-60-90. И не увлекается она ни боксом, ни суперкарами.
0: Ну, хотя бы блондинка.
1: О, да-да-да, во всех смыслах.
0: Ну и как будешь выкручиваться? Небось, уже успел ей по аське предложение сделать?
1: Нет, на мое счастье, не успел. Она меня сама отшила.
0: Сама?
1: Понимаешь, я ей тоже про себя немного приукрасил. И про Бентли, и про Пашу банкира. А без всего этого я ей не нужен.
0: А Богу нужен.
1: Что?
0: Я говорю, Богу ты нужен, братан. Такой... как есть.
2: Свободное радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит пастор Леонид Новиков?
1: Дорогие, каждый день мы наполняемся разной информацией. Потоки различной информации, в частности, наверное, больше негативной, обрушиваются на наш разум, обрушиваются в наши уши через телевидение, через интернет. И, наверное, вы знаете, не так просто сегодня вот в этом потоке информации оставаться спокойным, иметь мир в своем сердце. Глядя в Писание, мы видим на самом деле, что все эти признаки, они говорят о том, что последнее время, оно грядет, оно все ближе и ближе с каждым днем. Я вспоминаю одну историю, которая произошла несколько тысяч лет назад, когда народ Божий был выведен Моисеем из Египта. Фараон нагоняет народ израильский вместе со своей армией, он нагоняет его и вот-вот обрушится всей своей армией на народ Божий. Многие понимают, что некуда бежать. Сзади опасность, впереди непреодолимое препятствие. Что делать? Многие начали роптать, кто-то стал проявлять недовольство, кто-то стал жаловаться, упрекать Моисея, что он вывел их из Египта. Но Моисей, призывая имя Господа, он получает этот ответ от него. Давайте мы зачитаем это место Писания, это Исход, 14 глава. «Но Моисей сказал народу», 13 стих, «не бойтесь, стойте и увидите спасение Господня, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Дорогие друзья, я хочу сказать вам, если мы верующие люди, Господь будет поборать за нас. Давайте мы будем стоять и смотреть на Него. И мы знаем с вами, что египетская армия, она погибла, а народ Божий смог перейти через непереходимое, на первый взгляд, море. Они перешли и вошли в землю обетованную. Да благословит всех вас Господь!
2: Свободное радио рядом.

0: письма Павла христианам в Риме.
1: «Не будьте никому должны ничего, кроме долга взаимной любви. Кто любит другого, тот исполнил закон. Потому что все заповеди, не нарушая супружескую верность, не убивая, не воруя, не желая чужого, и эти, и остальные заповеди заключены все в одной. Люби ближнего, как самого себя».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: Свободное радио и Международное творческое содружество музыкантов представляют. Этим летом 6 крутейших групп прославления выступят на одной площадке.
1: Лишь во Христе обрел себя, вся сущность моя, я Божье дитя.
0: Настоящий праздник для любителей качественной музыки поклонения. «Белые кирпичики».
2: Не отвечай на обиды зло.
0: «Размер неба».

0: РБЦ Мьюзик. Слово жизни Мьюзик. Раша Воршип Бэнд.
1: Это Божий дар, а не наша заслуга.
0: 29 августа. Музыкальный пикник свободного радио «День хвалы». Приезжайте всей семьей. Угощение на свежем воздухе, игры, мастер-классы и море общения. Пикник свободного радио «День хвалы». Такое нельзя пропустить. 29 августа. Московская область, Химки, Панфилова, 23. Ждем. Вход свободный. Ссылка на регистрацию на сайте свободная.медиа и в наших соцсетях.

Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе.

0: подумать.
1: Сильный ангел, сильный бес. Слышали такое высказывание? И если Библия так много говорит о любви, да и, в общем-то, все от самого начала времен говорит о любви, и Бог есть любовь, значит, по этой самой любви и будут основные удары, и будут основные нападки. Значит, мир современный будет делать все, чтобы любви не осталось. И если в сердце какая-то злоба, какое-то ожесточение, ненависть, враждебность, раздражительность, вы ведь понимаете, что из двух источников не может быть горькая и сладкая вода. Если в сердце есть злоба, значит, в сердце чуть меньше любви, чем могло бы быть. Если в сердце есть раздражение, значит, в сердце еще меньше любви, чем могло бы быть. Одно вытесняет другое. Вместе эти понятия не сосуществуют. Раздражение, условно, а туда же все прочие негативные реакции, оставляет меньше места для любви. И наоборот, любовь оставляет меньше места для раздражения и прочих негативных проявлений. Именно поэтому любовь к врагам – это такой некий критерий истины, признак того, насколько в нас много любви. Есть ли такой запас любви внутри нас, что ее хватает даже на врагов? И да, если хотите, это такая лакмусовая бумажка. Ошибочно полагать, что любовь к врагам – это некие такие эмоциональные проявления любви к врагам. Никто вас не заставляет питать к врагам, недругам, неприятелям какие-то особо нежные чувства. Хотя бы будьте милосердными, хотя бы молитесь о них всей душой. Хотя бы ищите возможность сделать для них что-то доброе. Потому что, по большому счету, если перестать зацикливаться на себе и подумать о людях в целом, даже о тех, кто вам не нравится, мы ведь все во многом одинаковые. Мы все жаждем любви. Мы все хотим, чтобы нас ценили. Мы все хотим быть желанными. Мы все проверяем количество лайков под нашими последними фотографиями в социальных сетях. Нас всех оценивают другие люди. Нас всех оценивают, когда мы говорим или рассказываем что-то. Люди общаются с нами и делают свои выводы. Забавный ли он, практичный ли он, соответствуют ли его слова делам, не слишком ли он старый, не слишком ли он молодой, не слишком ли он умничает, а нравится ли мне его стиль, а понимаю ли я то, о чем он говорит, отзывается ли это во мне. И где-то пазлы совпадают, а где-то нет. И так будет всегда. Одним вы будете нравиться, их будет привлекать ваш стиль, вы сами, ваша личность, а других вы не будете привлекать, вы им не понравитесь. И это нормально, ваши пазлы не совпали. А что с этим делать? Да ничего. Будьте верны себе, будьте с Богом. Живите с Богом, живите свободно.
0: Время подумать. Наш сайт свободная.медиа.

0: Воронкова Ольга. В святых святое грязным сапожищем вошел солдат в пыли земных дорог. И, усмехнувшись, он спросил: «Дружище, не здесь ли обитает вечный Бог?» Ворвался в чистоту и святость храма, неся с собой запахи войны. А в сердце страха Божьего ни грамма. Все страхи им давно побеждены. Вокруг на стенах образы святые, мерцают свечи, в храме тишина. Под куполом светильники золотые и строгий взгляд распятого Христа. Затрепетало сердце у солдата. Он на Христа поднял глаза свои и вспомнил старый дом, где жил когда-то, молитвы мамы полной любви. И вспомнил он, как с мамой на коленях стояли вместе у подножия креста, с сердечным плачем, вознося моленья, просил прощения у Спасителя Христа. Судьба жестокая все связи разорвала. Не стало мамы, он покинул старый дом. По разным сторонам его бросало, он жить спешил, а Бога на потом. Заплакал солдат горько, на колени склонился он к подножию креста, как в детстве снова возносил моленья, просил прощения у Спасителя Христа. И он услышал тихий нежный голос: «Твои все беззакония я простил, ты, блудный сын, мне бесконечно дорог, тебя я своей кровью искупил».
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Притчи Соломона.
1: Все пути человека пред глазами его прямы, но Господь испытывает сердца.
2: Свободное радио. Ритм твоего сердца.

0: Новый час на свободном.
1: Время остановиться и слушать. 11 июня – день памяти архиепископа Луки, в миру Валентина Феликсовича Воина-Ясенецкого, ученого и духовного писателя, хирурга, автора трудов по анестезиологии и гнойной хирургии, доктора медицинских наук и доктора богословия, лауреата Сталинской премии и епископа Русской Православной Церкви. Родился будущий архиепископ в 1877 году в Керчи и принадлежал к древнему и знаменитому